0: Стюардесса взяла у него кейс и ноутбук и торопливо ушла. Мейерс втиснулся в свое кресло. Дама заерзала, устраиваясь поудобнее. Он почувствовал, как сжимаются его ребра. Справа на него пахнуло наполовину выветрившимися цветочными духами, слева — волнами неконтролируемого страха.
1: «В первый раз лечу», — признался мужчина.
0: «В самом деле?» — вежливо поинтересовался Мейерс.
1: «Боюсь ужасно».
0: «Прав не стоит». Толстая леди энергично шарила в сумочке в поисках упаковки салфеток и, найдя, высморкалась со звуком, способным привести в ужас моржа. Она скомкала увлажнившуюся салфетку и уронила ее Мейерсу на ботинок. Потом их отбросило назад. Потом покидало из стороны в сторону, потом они ждали 2 часа, потом самолет и поле очищали ото льда, и они ждали еще час. На все это уходило неизмеримо больше времени, чем требуется, чтобы рассказать об этом. Наконец, они в воздухе. Толстого мужчину немедленно вырвало в маленький белый пакетик. Атланта. Код АТЛ. Они приземлились в толстую пелену черного дыма. Где-то на востоке значительная часть Джорджии была охвачена лесными пожарами, вызванными небывалой засухой. Международный аэропорт Хартсфилда плавился на 100-градусной жаре, по летному полю закручиваясь маленькими черными торнадо, летала сажа. Было темно, словно ночью. Толстый мужчина в течение всего полета регулярно наполнял маленькие белые мешочки. Несмотря на это, он ел, словно изголодавшаяся гиена. Мейерс был не в состоянии есть. Его так стиснули, что донести руки до рта не представлялось возможным. Обездвиженный, словно его приковали к креслу, он грустно смотрел на стоявший перед ним поднос, пока стюардесса не унесла его. Последний белый мешочек стюардесса забрала у толстяка перед самой посадкой. Мейерс проводил глазами разбухшее дно пакетика с ужасом, ожидая, что бумага прорвется прямо у него над коленями, но этого не случилось. Жара оглушила его, как только он покинул самолет. Когда он оказался в здании аэропорта, легче не стало. Воздух казался густым горячим сиропом. Силовые линии были повреждены лесными пожарами, и кондиционеры не работали. Света тоже не было. Умерли компьютеры и телефоны. Каким-то образом билетные кассиры еще умудрялись работать, хотя Мейерс не мог понять, как. Он пристроился в хвост нескончаемой очереди и принялся привычно шаркать. Так он шаркал в течение 5 часов. В конце концов, когда Мейерс был близок к голодному обмороку, билетный агент сказал ему, что надежды подсесть на нужный ему рейс нет, но он может выписать билет на Даллас, Форт-Уорт, где шансы улететь... домой будут выше. Самолет вылетает через 9 часов. Мейерс стал прочесывать раскаленные, как духовка, внутренности аэропорта. Ни рестораны, ни закусочные не работали. Да и как бы они работали без электричества, с теплыми холодильниками и холодными плитами. В барах было теплое пиво, но никакой закуски. Люди понуро сидели на стульях, оцепенев от жары и глядя на запорошенный пеплом ландшафт за окном. «Так, наверное, должен выглядеть ядерный холокост», — подумал Мейерс. Несколько оборотистых юнцов торговали ледяной водой по $5 за бутылку. Очереди к ним выстраивались неимоверные. Мейерс нашел местечко у стены и сел на свою сумку. Когда он откинулся назад, с носа у него упала капля пота. Он услышал какое-то волнение и увидел человека с ящиками на тележке. Это был крысолов из Атланты, преследуемый завороженной толпой. Человек остановился около пустого торгового автомата. Когда он открыл дверцу машины, кто-то из толпы потянул за коробку, кто-то еще ухватился за другой угол коробки. Коробка лопнула, выплеснув на пол лавину сникерсов. В мгновение ока все коробки оказались разорванными. Когда толпа схлынула, на полу остался только ошалевший разносчик, радующийся тому, что его не разорвали в клочья. Он поднялся и поплелся прочь. Мейерс нашарил в сумке пакетик арахиса и 3 мушкетера. Он съел все до крошки и задремал. Какая-то потерянная душа громко кричала. Мейерс открыл глаза и обнаружил, что спит, скрючившись на своих пожитках, и изо рта у него стекает ниточка слюны. Он вытер рот и выпрямился. Через проход от него бесновался какой-то человек в остатках дорогого костюма и галстуки.
2: «Воздуху!» – вопил он. «Мне нужен воздух!»
0: Рубашка на нем была разорвана у шеи, пальто валялось на полу. Размахнувшись, он ударил пожарным топориком по стеклу. Топор отскочил, он размахнулся еще раз и вновь ударил, на этот раз разбив стекло. Он припал к разбитому окну, пытаясь вдохнуть дымный воздух. Потом с диким криком начал стаскивать с себя брюки. Руки у него кровоточили от глубоких порезов, но он ничего не замечал. Безумец куда-то побежал, почти обнаженный, если не считать брюк, волочившихся за ним по земле, и синего шелкового галстука на шее. На него набросились с полдюжины охранников. Они колотили его палками и прыскали в лицо из баллончиков. Он бился, как рыба, скользкая от собственной крови. Потом они связали его и куда-то унесли. В Даллас он тоже летел на 727-м. Половине пассажиров было меньше 10 лет. В Атланте они участвовали в конкурсе красоты. Мальчики были в смокингах, девочки в вечерних платьях, во всяком случае в том, что от них осталось после суток, проведенных в аэропорту без багажа. Одни из них были хулиганистые, другие просто игривые, но все безнадежно испорченные. Они либо сидели на месте и жутко вопили, либо носились по проходу, как по беговой дорожке. Надзор за ними ограничивался потасовками между отцами, когда какому-нибудь сорванцу разбивали нос. У Мейерса было сиденье у окна рядом с папашей, который в течение всего полета поносил жюри конкурса. Его сынок не вышел в финал. Сынок же, который, как казалось Мейерсу, в младенчестве был похищен и вырос в волчьей стае, сидел через проход и развлекался тем, что подставлял подножки пробегающим ребятишкам. На борту не кормили. Служба питания, как и рестораны, не работала. Мейерсу дали пакетик соленого арахиса. Даллас, Форт Уорт. Код ДФВ. К тому времени, как 727-й приземлился, здесь уже 40 дней и ночей лил дождь. Посадочной полосы не было видно под пленкой воды. Поле между взлетными полосами так размокло, что превратилось в болото, способное проглотить целый лайнер. Мейерс разглядел три самолета, увязших по самые крылья. Выпрыгивая из самолета, пассажиры погружались в грязную жижу по колено и шлепали по ней до автобуса, который не мог подъехать ближе, чтобы не увязнуть. Аэропорт был почти пуст. ДФВ работал, несмотря на погоду, но рейсы из крупных городов не прибывали. Мейерс добрался до билетной стойки, где маленькая очередь двигалась черепашьей скоростью, поскольку работал только один кассир. Остальные не смогли добраться из-за наводнения. Когда подошла очередь Мейерса, ему сказали, что все рейсы домой отменены, но он может отправиться в Денвер через 6 часов, где сможет подсесть. Туда летел самолет другой авиакомпании, поэтому ему нужно было добираться до другого здания в автоматическом вагончике. По дороге к вагончику он остановился у телефонной будки. Гудка не было. Соседний автомат тоже скончался. Ни один автомат в аэропорту не работал. Все линии смыло наводнение. Он знал, что жена должна очень беспокоиться. Из О'Хэйр ему некогда было позвонить, а в Атланте и теперь в Далласе не было связи. Но, безусловно, в новостях должны сообщать о чрезвычайной ситуации в аэропортах. Он знает, что... Она знает, что он где-то застрял. Как же здорово будет, наконец, попасть домой к Энни. Энни и двум прелестным дочуркам, Кимберли и... Он остановился, охваченный паникой. Сердце лихорадочно забилось. Он не мог вспомнить имя младшей дочки. Аэропорт закружился вокруг него, готовый разлететься на миллион кусочков. «Меган!» «Ее зовут Меган!» «Боже, я схожу с ума», — подумал он. «А кто бы не сошел?» В голове помутилось от голода. Он глубоко вздохнул и зашагал к вагончику. Дверь за ним закрылась, прежде чем он разглядел, что на полу кто-то лежит. Человек на полу скорчился в луже рвоты и разлитого красного вина. На нем была короткая грязная куртка, рядом валялся брезентовый рюкзак. Он был похож на того человека, которого Мейерс видел по прибытии в Чикаго, хотя это было маловероятно. Вагончик сделал несколько объявлений и тронулся. Вокруг была чернильная темнота. По крыше колотил дождь. Вдалеке сверкали молнии, пронзительно свистел ветер. Вагончик подошел к соседнему зданию, и дверь открылась. Три охранника в хаке ворвались в дверь. Без предупреждения один из них ударил спящего бродягу в лицо. Человек закричал, и охранники начали избивать его палками и ногами. Кровь и гнилые зубы фонтаном брызнули изо рта и носа. Питер Мейерс сидел очень тихо, инстинктивно сжав ноги. Один из охранников ухватил орущего бомжа за волосы, другой за брюки сзади, и они поволокли его через заднюю дверь на платформу. Третий обернулся к Мейерсу, улыбнулся и, дотронувшись кончиком палки до козырька фуражки, последовал за остальными. Дверь закрылась, и вагончик поехал дальше. Отъезжая, Мейерс видел, как охранники продолжали избивать лежащего человека. Недалеко от следующего здания свет в вагончике замигал и вырубился. Вагончик остановился. Дождь неустанно колотил по крыше. По окнам текли целые реки воды. Мейерс встал и начал мерить шагами свою часть вагончика, стараясь не наступать в лужу вина, мочи и крови, которая казалась черной в свете отдаленного фонаря. Он думал о том, что видел, и еще о своей семье, которая ждет его. Еще никогда ему так отчаянно не хотелось попасть домой. Через несколько часов свет вновь загорелся, вагончик ожил и доставил к нужному зданию. Ему пришлось спешить, чтобы успеть на свой рейс. На этот раз самолет был широкий, ДС-10. Пассажиров было немного. Мейерсу досталось место у прохода. Во время взлета немного трясло, но набрав высоту, самолет полетел гладко, словно кадиллак на выставке. Глубокой ночью ему выдали коробку, содержавшую сэндвич с тунцом, пакетик печенья и немного винограда. Он съел все с огромным удовольствием. У окна сидел старик в пальто и широкополой шляпе.
3: «Все эти огни там внизу», — сказал старик, показывая на окно. «Все эти маленькие городки, маленькие жизни. Разве не удивительно, а?»
0: «Что именно?» — спросил Мейерс.
3: «Ты не чувствуешь себя частью мира, когда ты здесь, наверху», — сказал старик. «Те люди внизу живут своей жизнью. Мы здесь отрезаны от них. Они смотрят вверх, видят мерцающие огоньки. Это мы».
0: Мейерс не имел представления, о чем этот чудак толкует, но на всякий случай кивнул.
3: «В мои дни было то же самое чувство. Тогда ходили поезда. Ночные поезда. Когда вы путешествуете, вы выпадаете из жизни. Едете откуда-то куда-то, не зная хорошенько, кто вы такой. Можете лежать на своей полке и пялиться в ночное окно. Луна, звезды. Слышите звонки на пересечении дорог. Видите, как грузовики ждут у шлагбаума. Кто за рулем? Такие же потерянные души».
0: Он замолчал, глядя на далекие огни внизу. Мейерс надеялся, что речь соседа подошла к концу.
3: «Я теперь всегда ношу шляпу», — продолжал старик. «Был у меня маленький галантерейный магазинчик в Оклахоме. Открыл я его сразу после войны. Недалеко от того здания, которое взорвали. Занялся я этим бизнесом как раз незадолго до того, как мужчины перестали носить шляпы». Он хихикнул. «Вот представьте, 1949 год, все носят шляпы. Наступает 1950, сразу все шляпы долой. Кто-то сказал, что это от Эйзенхауэра пошло. Не носил Эйк шляп. Но я-то не пропал. Продал кучу запонок. Мужской трикотаж, шелковые платки. Теперь вот путешествую. Главным образом ночью».
0: Мейерс вежливо улыбнулся и кивнул.
3: «А вы когда-нибудь чувствовали вот это вот свое одиночество? Словно попали куда-то и не можете понять, куда?»
0: Он не дал Мейерсу времени на ответ.
3: «Я вспоминаю первый раз, когда я об этом подумал. Демобилизовался я в Нью-Джерси в 1946-м. Ну, сел на поезд, который идет под рекой. Вышел там, где теперь Международный торговый центр. Говорят, его взрывали, да? В общем, думал посмотреть Таймс-сквер. Подошел в метро к кассе. Кабинка такая, не больше телефонной будки, а там такой маленький, ну прям гном. Грязное окошко в перегородке, а в деревянном прилавке желобок для денег, чтобы передавать их под окошком туда-сюда. Деньги туда, жетоны сюда. Похоже было, будто желобок этот сам в дереве образовался. За многие годы, за многие века. Как ледник точит твердые скалы. Я запустил туда свой никель, и он дал мне жетон. И я спросил его, как добраться до Таймс-сквер. Он что-то пробормотал. Мне пришлось переспросить, и он опять что-то пробормотал. На этот раз я разобрал, что он сказал, и взял свой жетон. И все это время он так и не взглянул на меня, не поднял глаз от желобка этого. Я понаблюдал за ним немного, но он так и не посмотрел на меня. Он отвечал на другие вопросы, и я подумал, что он, наверное, знает все маршруты и расписание всех поездов этой системы, где выходить, где делать пересад. Вот и пришла мне в голову забавнейшая мысль. Я вдруг подумал, что он никогда не выходит из будки, что он там пленник, ночная тварь, тролль подземного царства, куда не проникает дневной свет, что много лет назад он покорился своей участи и стал продавать жетоны.
0: Старик, наконец, затих, глядя в окно и кивая самому себе. «Что ж», — нехотя отозвался Мейерс, — «ночная смена подходит к концу, знаете ли».
2: «В самом деле?»
0: «Конечно. Солнце всходит, кто-то приходит и освобождает того человека. Он идет домой к жене и детям».
2: «Может и так», — сказал старик, — «может и так.
3: Но он там заперт. Что-то случилось, не знаю что, и он выпал из того мира, где солнце в конце концов всходит. Но всегда ли восходит солнце?»
0: «Ну, разумеется».
3: «Вы думаете?» «Сдается мне, я давно уже не видел солнца. Мне кажется, что я уже целую вечность на этом самолете и не могу с уверенностью сказать, летит ли он куда-нибудь, может и нет. Может, этот самолет никогда не приземлится. Просто летит откуда-то куда-то. Совсем как те поезда. Давным-давно».
0: Мейерсу не нравился этот разговор. Он как раз собирался сказать что-то старику, когда кто-то коснулся его плеча. Он поднял голову и увидел склонившуюся над ним стюардессу.
4: «Сэр, капитан хотел бы поговорить с вами в кокпите».
0: Какое-то мгновение эти слова не хотели складываться во что-то осмысленное.
3: «Капитан? Кокпит?»
4: «Сэр, не прошли бы вы за мной?»
0: Поднимаясь со своего места, Мейерс посмотрел на старика, который улыбался и махал ему рукой. Сначала он почти ничего не мог разобрать в темном кокпите. Перед самолетом была сплошная ночь, звезды, мерцающие огоньки маленьких городков. Затем он разглядел, что место бортинженера справа пустует. Сделав шаг вперед, он споткнулся о пустые жестянки. В кабине пахло пивом и сигарами. Капитан обернулся и жестом указал на кресло бортинженера. «Сбросьте этот хлам и садитесь», — сказал он, не выпуская изо рта сигары. Мейерс убрал с кресла коробку из-под пиццы с засохшими крошками и осторожно присел. Пилот отстегнул ремни и встал. «Если я не облегчусь через 30 секунд, мне придется сделать это в свой шкафчик», — сказал он, направляясь к двери. «Держи прежний курс и все».
2: «Подожди минуту, черт возьми!
0: У тебя проблемы?»
2: «Проблемы? Я не знаю, как водить самолет!»
3: «Да что тут знать?»
0: Пилот пританцовывал на месте, но все же показал на приборы.
2: «Это компас. Держи тот же самый курс, 3.1.0. Вот это альтиметр, 32 тысячи футов».
0: «Разве у вас нет автопилота?»
2: «Сломался несколько недель назад».
0: Пилот выругался и со всей силы ткнул кулаком по тому месту на приборной панели, где не горел ни один огонек.
2: «Гадина! Слушай, мне правда надо!»
0: И Мейерс остался один в кокпите. У него появилось дикое желание просто встать и сделать вид, что ничего этого не было, вернуться на свое место. Пилот, конечно же, немедленно вернется назад. Это просто какая-то странная шутка. Ему показалось, что самолет плавно снижается. Он слегка коснулся штурвала и почувствовал, как нос еле заметно приподнялся, а стрелка альтиметра вздрогнула. Он потянул еще немного, и большая птица обрела прежнюю высоту 32 тысячи. Вскоре он узнал, с какой проблемой сталкивается пилот во время долгих ночных полетов. Скука. Совершенно нечего делать. Знай, смотри время от времени на две шкалы. Он мысленно вернулся к разговору со стариком. С ним нельзя было согласиться. Разумеется, самолет куда-то летел. Вон внизу огни. Они медленно уплывают назад. А то яркое свечение на горизонте должно быть Денвер. Что касается Солнца, то это уж совсем смешно. Земля вращается, мгновение сменяется другим. В конце концов, будет день. Пилот вернулся в облаке сигарного дыма. Он залез в небольшой холодильник рядом с сиденьем, достал банку пива и осушил ее залпом. Прыгнув, он смял банку и вышвырнул ее через плечо. «Похоже, я облажался», — сказал он без особого выражения. «Послал не за тем парнем. Прости, приятель». Он засмеялся. «Что ты имеешь в виду?» «Я думал, ты в этом сечешь. Похоже, мне нужен был тот старикашка. Кто-то записал не тот номер сиденья. Кто вообще руководит этой долбанной авиалинией? Мейерсу тоже хотелось бы это знать. Разве у тебя нет второго пилота? Что ты имел в виду, когда сказал, ты в этом сечешь?» «Второй пилот попал в небольшую аварию. Ночная полиция. Сломали ему его долбанную руку. Он в больнице». Пилот пожал плечами. «Может, 3, а может, 4 месяца пройдет, прежде чем он оттуда выберется». «Со сломанной-то рукой?» Пилот устало посмотрел на него. Он показал большим пальцем через плечо в направлении двери кабины. «Не въезжаешь, да? Шагай отсюда. В ближайшие дни поймешь, что к чему». Мейерс пристально посмотрел на него и встал. «Все равно он мертвый», — сказал пилот. «Кто мертвый?» Но пилот не обратил на него внимания. Мейерс пошел по проходу к своему месту. Старик казался спящим. Глаза были слегка приоткрыты, рот тоже. Мейерс коснулся руки старика. Она была холодная. Здоровенная муха с металлически поблескивающей зеленой спинкой выползла из ноздри старика и остановилась, потирая огромные передние лапки. Мейерса словно ветром сдуло с места. Он пробежал 5 рядов и плюхнулся в свободное кресло. Он тяжело дышал, во рту пересохло. Позже он увидел, как стюардесса накрывает старика

0: Денвер. Код Ден. Здесь и Чикаго показался бы Бермудами. Небо тяжелое и дымящееся, словно сухой лед. Цвета свинцовой пули. Температура несколько градусов ниже нуля, но прибавьте студеный ветер и получите погодные условия, способные резину заморозить до твердости взлетной полосы. Когда Мейер с увешанным багажом тащился по коридору, огромные стекла стен дребезжали и выгибались под ветром. Холод проникал через пол, поднимался по ногам. Он торопливо прошел в мужской туалет и сбросил вещи на пол. Набрал воды в раковину и плеснул в лицо. Каждая упавшая капля отдавалась эхом в пустых стенах. Вид собственного лица в зеркале был невыносим. Ему нужно было найти билетную кассу, получить посадочный талон, найти выход на посадку, сесть на самолет. Ему нужно было попасть домой. Что-то вдруг велело ему выбраться отсюда, бросить все, уйти. Он быстро прошел мимо пустынной зоны вылета, распахнул двери и вышел на обледеневший тротуар. Зашагал по направлению к первой машине в длинной очереди такси. Это был старый желтый чекер, большая, неуклюжая, приветливая машина. Мейер сплюхнулся на заднее сиденье.
1: «Куда едем, Мак?»
0: «В центр. Хороший отель».
1: «Считай, что уже там».
0: Водитель осторожно тронулся с места по скользкой мостовой. Вскоре они уже мчались по широкому шоссе прочь от аэропорта. Мейерс посмотрел в заднее окно. Денверский аэропорт напоминал кубистскую скульптуру, изображающую повозку в прериях с огромным, чудовищно дорогим тентом, под которым ютятся современные переселенцы.
1: «Экий здоровенный уродец, да?» — сказал таксист.
0: Мейерс заметил, что водитель смотрит в зеркало заднего вида. Кустистые брови под старомодной таксистской фуражкой с блестящим козырьком. Широкое лицо, щетина на подбородке. Большие руки на баранке. Медальон таксиста с именем В. Кржевич. Медальон нью-йоркский.
1: «Кржевич!» – растолковал водитель. «Вирджил Кржевич. Мы, поляки, продали все свои гласные лягушкам. Теперь используем те согласные, которые русские выбросили за ненадобностью».
0: Он хихикнул. «Недалеко от дома забрался», — подивился Мэрс.
1: «Позволь рассказать тебе маленькую историю», — сказал Кржевич. «Однажды давным-давно, тысячу лет назад, насколько я помню, я вез кого-то ночью из Лагардия в Мариот на Таймс-сквер. Примерно в это же время, через Триборо, вниз по Рузвельт-стрит и на месте. Но тот парень посмотрел карту, велел ехать через туннель. «Ладно, — говорю, — деньги ваши. И что вы думаете, выныриваем мы из туннеля, и что я вижу? Не Empire State Building, а эту долбанную шлюху, Денверский аэропорт. То есть я в Денвере. Я никогда не был в Денвере. Стало быть, оборачиваюсь я через плечо».
0: Кржевич проиллюстрировал слова действиями, обдав Мейерса зловонным дыханием.
1: «А никакого тебе туннеля нет, только стадо машин несется по шоссе». Так оно с тех пор и повелось.
0: Кржевич проскочил на желтый свет и выехал на обледеневшее шоссе. Мейерс увидел зеленый указатель «Центр». Прямо впереди над горизонтом вставала полная луна. Машин было немного и неудивительно, поскольку гололед усиливался. Впрочем, таксиста это не волновало, и старый чекер шел ровно и мощно. «Значит, решил остаться здесь?» — спросил Мейерс.
1: «Решил, тут никакой роли не играет. Думаешь, я отключился, затмение нашло и сам не заметил, как сюда приехал, да?»
0: Кржевич опять посмотрел на Мейерса через плечо. В свете фонарей тот увидел, что левая часть лица у него почернела и распухла. Левый глаз заплыл, щеку пересекала длинная резаная рана, не зашитая хирургом.
1: «Черт-то с два! Факт тот, что ни одна из этих дорог не ведет в Нью-Йорк. И уж поверь мне, я их все перепробовал».
0: Мейерс не знал, как реагировать на это заявление. «Что у тебя с лицом?» — спросил он.
1: «Это небольшая стычка с ночными полицейскими. Фары не работали, можешь себе представить? Я еще легко отделался. Вмазали разок по башке и отпустили. Черт, мне и похуже доставалось. Гораздо хуже».
0: И пилот говорил что-то о ночных полицейских. Они отправили его напарника в госпиталь. Что-то здесь было не так.
1: Так ты хочешь сказать, что эти дороги не ведут в Нью-Йорк? Но это же шоссе между штатами. Они соединяют все города.
0: Хочешь найти во всем этом смысл, сказал Ржевич. Советую тебе этого не делать.
1: В чем ты хочешь меня убедить, спросил Мейерс, чувствуя закипающее раздражение.
2: Что вообще происходит?
3: Ты думаешь, а не находимся ли мы в долбанной сумеречной зоне, или как ее там?
1: Ржевич опять посмотрел на Мейерса, но тут же отвернулся к дороге, покачивая головой.
0: «Ведь верно, приятель. Да нет, мы в Денвере. Только этот Денвер как-то весь перекручен».
1: «Мы в аду», — сказал голос из рации.
2: «Черт бы тебя побрал, московец, тупая скотина!»
0: «Только так и можно все объяснить», — продолжал голос из радио.
2: «Это ничегошеньки для меня не значит», — закричал Ржевич в микрофон. «Посмотри вокруг! Ты видишь ребят с вилами? Может, видел кипящие котлы с этой, как ее...»
1: «Серый», — предположил Мейерс.
2: «Во-во, серый!»
1: Он ткнул пальцем в микрофон.
0: «Московец, мой диспетчер», — объяснил Мейерсу. «Видел потерянные души, которые стонут и плачут?»
4: «Я слышал множество стонущих и плачущих душ по радио», — ответил московец. «Я и сам иной раз кричу и плачу. И как пить дать, потерян».
2: «Нет, только послушайте его», — сказал Ржевич, хихикая. «И мне приходится это дерьмо слушать ежедневно».
0: «Почему ты думаешь, это должны быть непременно ребята с рожками?» — не унимался московец.
4: «Почему ты думаешь, что тот парень Данте все верно описал?»
2: «Московец читает книжки», — бросил таксист через плечо.
0: «Почему ты считаешь, что ад остался точно таким же? Думаешь, он не перестраивается? Посмотри, сколько народу расплодилось. Куда его девать, по-твоему? В новые пригороды вот куда. Раньше в аду были лодки и конные повозки. Теперь самолеты и такси. А еще ночные полицейские и больницы».
2: «Заткнись, ублюдок поганый!» — заорал московец. «Ты же знаешь, я не хочу, чтобы по моему радио трезвонили об этом».
0: «Прости, прости».
1: Ржевич прыснул через плечо и пожал плечами.
0: «Ну что ты с ним будешь делать?»
1: Мейерс слабо улыбнулся в ответ.
0: «Иначе ничего не складывается», — продолжал московец. «Моя жизнь — сплошной ад. Твоя жизнь — ад. Каждый,

0: вылетел из своего тела, и они засунули меня сюда. Как раз туда, где я и раньше был, только теперь это навсегда. И теперь я не могу уйти. Это либо ад, либо преддверие ада. Ну, конечно, преддверие ада. Что еврей может знать о преддверии ада? Об аде? Он отключил связь и посмотрел на Мейерса. Я думаю, он имеет в виду чистилище. Хотите знать все об аде, спросите поляка. Уж мы-то знаем, что такое ад.
1: Мейерс был сыт по горло. «Думаю, вы оба полоумные», — вызывающе сказал он.
0: «Ага», — согласился Крыжевич. «Побудь здесь с нашей, еще не так спятишь».
1: Он разглядывал Мейерса в зеркало.
0: «Ты-то еще не въехал, это ясно. Мне хватило одного взгляда на тебя, как только ты сел. Ты из этих самолетных отморозков. Летаете и летаете кругами, таскаетесь со своими чемоданами от Гуччи, которые стоят моего месячного заработка. Наматываешь круги и думаешь, что в этом есть какой-то смысл. Все еще думаешь, что после сегодня наступает завтра, а все дороги куда-то ведут. Думаешь, если солнце село, то оно завтра встанет. Думаешь, дважды два — это всегда будет три?»
1: «Четыре», — поправил Мейерс.
0: «Э?
1: Два плюс два или дважды два будет четыре.
0: Знаешь, друг, два плюс два иногда равно тому, что ты не можешь попасть отсюда туда. Иногда два плюс два равняется ногой по яйцам или дубинкой по башке, или туннелю, который больше уже не выходит на Манхэттен. Не спрашивай меня, почему, потому что я не знаю. Если это ад, значит, как я понимаю, мы были плохими, так? Но я был не таким уж плохим парнем. Я ходил на мессу, я не совершал никаких преступлений, и все-таки я здесь. У меня нет дома, кроме этого такси. Я ем, не выходя из машины, я писаю в бутылке из-под пива. Когда-то где-то я выпал из мира, где ты можешь пойти домой после смены. Я превратился в одного из ночных людей, таких же, как ты».
1: Мейерс не собирался возражать, что он не относится к ночным людям, что бы это ни значило. Он немного побаивался сумасшедшего таксиста. Но он никак не мог уловить его логику, и это вселяло в него упрямство. «Стало быть, мы в другом мире, ты это хочешь сказать?»
0: «Да нет! Мы все в том же мире! Мы здесь, мы всегда здесь были, ночные люди. Только нас никто не замечает, как будто нас нет. Вот прогуливается проститутка, все думают, что когда встанет солнце, она со своим сутенером уедет домой в красном кадиллаке. Только они никогда не едут домой. Улица, на которой они работают, никуда не ведет. Или вот ночной диджей, которого ты слышишь по радио, а? Машинист в подземке, там ведь всегда ночь. Парень ведет поезд по бесконечным рельсам. Швейцары вот тоже. Ночные портье.
1: Что, все они?
0: Откуда я знаю, все или нет? Может, мне спросить об этом бригаду мойщиков, когда я приеду в офис? Эй, ребят, вы тоже в чистилище, как я?
1: Но я-то не в чистилище.
0: Ну да, ты самолетный отморозок, знаем мы вас. У некоторых башню сносят, мечутся, как хорьки. Но если пробудешь здесь достаточно долго, перестанешь думать, будто сумеешь найти тот туннель, который выведет тебя домой. Но вас, пассажиров, это не касается. Как там в той программе? Вам
1: отказано.
0: Вам отказано. Это ты сказал. Тогда посмотри вперед.
1: Мейерс посмотрел через ветровое стекло. Вот он, под желтой луной. Распростертый шатер Денверского аэропорта. Словно какая экзотическая ядовитая гусеница из тропических лесов. Он смотрел на здание, не отрываясь, пока такси замедляло ход.
0: «В Денвере всегда полная луна», — хмыкнул Крыжевич. «Самое оно для оборотней. И все дороги ведут в аэропорт. Плохая новость для самолетных отморозков».
1: Мейерс распахнул дверь машины и выпрыгнул на заледеневшее шоссе. Ему удалось устоять на ногах. Не обращая внимания на крики шофера, он отбежал к полоске газона, тянувшейся посередине дороги, пересек шесть противоположных полос шоссе и перебрался на другую сторону. Там было множество закрытых в этот час ночи заведений. Кафе, складов, парковок. Но одно

0: Работала. Небольшой супермаркет. Он подбежал к нему, уверенный, что освещенный магазин растает, как мираж, но, ударившись о дверь, убедился, что она чудесно обыденная и твердая. Внутри было тепло. Два продавца, высокий черный парень и белая девушка-подросток, стояли за прилавком. Он стал ходить взад-вперед по коротким проходам между полками, надеясь, что выглядит как обычно. Услышав, что дверь со звоном открылась, он схватил коробку хлопьев и притворился, что внимательно читает информацию на упаковке. Краем глаза он разглядел двух полицейских, которые прошли мимо прилавка. «Пришли за мной», — подумал Мейерс. Но копы направились вглубь магазина. Один открыл холодильник с пивом, другая взяла коробку и наполнила ее пончиками. Оба полицейских прошли футах в 10 от Мейерса. Один нес две упаковки пива в одной руке, а другой придерживал оружие, напоминавшее винтовку, но с толстым круглым цевьем. У женщины на поясе висели два автоматических пистолета. Она посмотрела на Мейерса и улыбнулась ему нагло и сексуально. Губы у нее были ярко накрашены. Они прошагали мимо продавцов, которые, занявшись какими-то подсчетами, повернулись к полицейским спиной. Те вышли в дверь. Наступила секунда тишины, а потом раздался страшный грохот. Мейерс увидел, как раскалывается стекло витрины. За ним стоял мужчина-полицейский и палил из винтовки, молниеносно передергивая затвор. Его напарница тоже стреляла, держа по пистолету в каждой руке. Мейерс рухнул на пол в вихре конфлекса и рваной туалетной бумаги. Оба копа старательно опустошали свои магазины, а боеприпасов у них было хоть отбавляй. В конце концов, пальба закончилась. В наступившей тишине он услышал, как полицейские, посмеиваясь, открывают дверь своей машины. Он поднялся на колени и осторожно выглянул из-за разрушенного стеллажа. Патрульная машина отъезжала. Он успел разглядеть, как женщина открывает банку пива. В то же мгновение желтое такси въехало на стоянку, за стеклом виднелось распухшее лицо Крыжевича. Он увидел Мейерса и бешено замахал руками. Осколки стекла и чипсы громко хрустели под ногами, пока Мейерс шел по проходу между стеллажами. За прилавком черный парень сидел, скорчившись возле сейфа. Девушка лежала на спине в луже крови, придерживая вываливающиеся внутренности, и стонала. Мейерс в нерешительности остановился, но тут Крыжевич посигналил из машины. Отвернувшись от девушки, Мейерс перешагнул через пустую раму витрины. Крыжевич медленно и осторожно отъехал со стоянки. Полицейская машина с выключенной мигалкой была припаркована левее. Мейерс затаил дыхание, но Крыжевич повернул вправо, и патрульная машина не двинулась с места. «Они теперь не отъедут, пока не насосутся пива», — сказал таксист.
1: «Это девушка. Она...»
0: «С ней все будет в порядке». Крыжевич показал вперед на приближающийся красный сигнальный огонек. Через минуту мимо них промчалась машина скорой помощи. Таксист пригнулся, пережидая, пока она проедет.
2: «Все будет в порядке, в конце концов».
0: «Ее доставят в больницу?» — спросил Мейерс. «Московец даже...»
2: «В больницах тебе делают больно», — объяснил Крыжевич. «Там болезни в больницах. Твои раны, они воспаляются. Тебе дают не те таблетки, ты потом отхаркиваешь свои кишки. Там все может случиться. Потом ты слышишь об экспериментах».
0: Он покачал головой.
2: «Уж лучше здесь. Эти ночные врачи и ночные сестры, они не люди».
0: Мейерс спросил, что он имеет в виду, но Крыжевич не захотел больше говорить об экспериментах. Такси подъехало к зданию аэропорта, и Мейерс торопливо вышел из машины. Побежал.

0: В него стреляли, но он продолжал бежать. Его ловили, но теперь он был почти уверен, что ему удалось спрятаться. Он выбежал на летное поле. Надвинулся туман. Аэропорта не было видно. Он шел куда-то, стараясь держаться подальше от завывающих серебристых акул, рыскающих в темноте. Он остановился, ослепленный пульсирующими вспышками ядовито-синего света, который, казалось, вгонял ему в глазные яблоки холодные льдинки. Он не имел представления, где он, куда идти.
1: «Помогите!»
0: Это был скорее стон, чем слово. Оно доносилось из-за того места, где вспыхивал свет.
1: «Ради любви Господней!»
0: Что-то двигалось по земле по направлению к нему. Человеческая фигура, подтягивающая себя вперед окровавленными руками, медленно вползала в свет. Мейерс отпрянул.
1: «Прошу вас, помогите!»
0: Это был Эдуардо из закусочной в Охеа. На белой рубашке расползались кровавые пятна, казавшиеся черными в неземном свете. Штанов на нем не было. Одной ноги тоже не было. Оторвано. Из бедра высовывалась белая зазубренная кость. Тут Мейерс увидел остальных. Словно звери на огонь костра. Словно обрывки ночной темноты, в полосу света вступали черные фигуры. На каждом были приборы ночного видения, черные шлемы, блестящие черные сапоги. Куртки, перетянутые ремнями, как у мотополиции. Мейерс был уверен, что где-то в темноте должен стоять ряд черных Харлеев. Он почувствовал запах ружейного масла и старой кожи. Появились другие фигуры, другие звери. Они тоже были черные, со скаленными клыками, белыми до синевы. Они рвались на цепях, молча, без лая. Мейерс начал пятиться назад. Если не делать резких движений, его могут не заметить. Возможно, они еще не разглядели его. Вскоре силуэты растворились в тумане. Что-то потерлось о его ногу. Он не стал вглядываться вниз, продолжая пятиться. Краем глаза он видел черные пятна на земле, напоминавшие куски тел. Они шевелились. В отдалении послышалась сирена, замигал синий-красный свет. Подъехала белая машина с оранжевой полосой на боку и словами «Скорая помощь». Задняя дверь распахнулась. Внутри горел тусклый красноватый свет. С того места, где стоял Мейерс, было трудно заглянуть в машину, но он увидел рой мух, вырвавшихся на воздух. Он даже слышал, как они жужжат. Густая черная жидкость стекала с пола, переливаясь через бампер, и дымясь, застывала на холодной земле. Мейерс понял, что при нормальном свете жидкость выглядела бы темно-красной. Из машины вышли мужчины и женщины в хрустящих белых халатах и синих хирургических комбинезонах. Все были в противогазах. Их маски, свисающие с них резиновые хоботы и одежда, все было забрызгано кровью. Ни у кого не было ни рогов, ни вил. Они действовали деловито и профессионально. Врач и сестра подняли Эдуарда и швырнули его в открытую дверь машины, словно мешок с бельем. Другая сестра вынырнула из тумана с ногой Эдуарда. Нога судорожно дергалась. Она зашвырнула ее вслед Эдуарда. Мейерс стал пятиться быстрее. Один из мужчин в хирургическом комбинезоне посмотрел в его сторону. Остальные, как по команде, повернулись туда же. Он повернулся и побежал. Мир завертелся вновь и на этот раз не собирался останавливаться. Мейерсу показалось, что он развалился на части, а когда сложился опять, не все оказалось на прежних местах. Но он чувствовал себя гораздо лучше. Он улыбался. Он отыскал здание аэропорта. С минуту постоял на тротуаре, переводя дух. К Крупный мужчина с огромным синяком на левой части лица стоял, прислонившись к желтому такси. Он поднял вверх большой палец. Когда Мейерс рассеянно посмотрел на него, таксист поменял большой палец на средний и пробормотал что-то вроде «самолетный отморозок». Мейерс стряхнул снег и лед с пальто и пригладил рукой непослушные волосы. Вошел в аэропорт. Внутри все горело рождественскими огнями, шуршало мишурой. Кругом толкалось множество народа, но лишь немногие радовались Рождеству. Он посмотрел влево и увидел свой багаж, аккуратно сложенный у стены. Мейерс подхватил свое имущество. Кто-то заклеил серебристым скотчем дыру на сумке. Отстояв 3 часа в очереди, Мейерс продолжал улыбаться. Замученная кассирша улыбнулась ему в ответ и сказала, что попасть домой сегодня ночью ему не удастся. «Вы не попадете домой в рождественское утро», — сказала она. «Но я могу выписать вам билет на рейс до Чикаго, который вылетает через несколько минут». «Это будет чудесно», — сказал Мейерс, улыбаясь. Она выписала билет. «Счастливых праздников», — пожелала кассирша. «Веселого Рождества», — отозвался Мейерс. Уже объявляли его рейс. «До Чикаго с остановками в Амарилло, Оклахоме, Топике, Омахе, Рэпид-Сити, Фарго, Дудуте и Де-Мойне». «Рождество», — подумал Мейерс. «Все пытаются куда-то поскорее попасть. Жаль бедных путешественников, которых праздник застал в пути. Прыгают, как пудели, по всем городам великих равнин. Похоже на авиационный ад. Но он наберется терпения. Совсем скоро он будет дома с семьей. Дома со своей милой женой и прелестными детьми. Он был уверен, что вспомнит их имена через секунду. Он взвалил на плечо свою поклажу, как призрак Марли взваливает на себя цепи, и принялся шаркать вместе с толпой к выходу на посадку. До дома оставалось всего ничего. Совсем ничего.

0: Макс Черепанов. Туз, дама и космос.
1: Вы позволите?
0: Голос звучал приятно, и я поднял взгляд на его обладательницу. Огромные зеленые глаза, коротко стриженная брюнетка. Как раз в моем вкусе. Как же мне до смерти надоели эта зелень радужек и смоль волос, хоть они и цепляли меня всегда, с тех пор, как я полюбил одну девочку, давным-давно, в некоем княжестве у моря. «Пожалуйста!» Она грациозно присела, свободно откинувшись в кресле, словно взгляды более половины присутствующих в баре не были прикованы к ее платью, выгодно подчеркивающему спортивную фигуру. Весомо полыхнули в неярком свете бриллианты браслета на правом запястье. Но я смотрел на другой браслет, на ее левой руке. Простой, из красной пластмассы.
1: «Леди ошиблась палубой», — учтиво склонился над ее плечом стюард. «Это бар для персонала, ресторан для пассажиров первого класса этажом выше. Разрешите проводить вас?»
2: «Леди не ошиблась»,
0: — негромко произнесла она. «Низкий бархатистый тембр». Как раз такой, какой надо. Лижет суставы и кусает сердце. Проклятие!
2: «Принесите звездный ветер. Только нормальный, не нужно разбавлять его никакими помоями. Словом, именно такой, как пьют здесь. Да, и можно сразу два. Побыстрее».
0: Она улыбнулась стюарду, широко и вроде бы приветливо, но парня сдуло как ветром. Потом начала рассматривать меня внимательно и неторопливо. Я тянул свой апельсиновый сок и ждал, пока она заговорит. Либо пока зазвонит мой коммуникатор.
2: «Ты не пассажир»,
0: — сказала она наконец.
2: «На тебе нет браслета. И ты не из команды, потому что не в форме».
0: Я кивнул, подтверждая очевидное. Лень было тратить слова.
2: «Значит, остается только одно. Ты глюкер».
0: «Железная логика», — согласился я, и она улыбнулась. Хорошая улыбка. Как жаль, что сейчас эти прелестные губки сморозят одну из заезженных фраз. Что-нибудь вроде «Наверное, это очень здорово быть глюкером».
2: «Ты не похож на очень счастливого человека. Видимо, не так легка ваша жизнь, как говорят».
0: Чтобы не быть невежливым, я пожал плечами и скупо улыбнулся. Стюарт принес два звездных ветра и поставил на столик. В высоких бокалах подрагивала смесь всех цветов радуги. Зеленый от абсента, красный от гранатового ликера и много еще, много чего. Очень дорогая штука и очень убойная. На чай зеленоглазая небрежно сунула ему банкноту в 100 кредитов, такую же радужную, как ее коктейль. Глаза стюарда округлились, но больше ничем он не выдал своего удивления. Сдержанно поблагодарил и испарился. Нормальные чаевые 2-3 кредита, 5 — это уже очень хорошо, 10 — роскошно.
2: «Аннет», —
0: наконец решила представиться она. «Морис», — ответил я, и она слегка вздрогнула. Затем махом опрокинула полбокала, и глаза ее заблестели.
2: «Ты неразговорчив, Морис», —
0: заметила она.
2: «А это же твой голос как музыка».
0: «Рад, что вам нравится».
2: «Бросите сопли. Я ведь уже перешла на «ты». Я слышала о вашем уставе. Ты не обязан соблюдать дресс-код и правила поведения для команды. А главное, тебя никто не принуждает лебезить со мной».
0: «Просто пытаюсь быть вежливым с дамой, которая носит на руке мою 3-месячную зарплату». Аннет снова засмеялась. «Звездный ветер действует быстро».
2: «Врешь. Ты должен неплохо получать здесь. Это не баржа и не рудовоз. Глюкер на пассажирском межзвезднике за 3 года зарабатывает на виллу в райском уголке».
0: Над барной стойкой мягко красным вспыхнула предупреждающая надпись. «Наверное, я не умею копить деньги. Возьми оба бокала в руки».
2: «Что?»
0: «Возьми в руки свои бокалы». Аннет повиновалась, и пару секунд спустя лайнер вздрогнул. Инерторы погасили стремительность рывка, но бар немного тряхнуло. Где-то зазвенело стекло. Сосед слева вполголоса выругался, пролив напиток на одежду. «Лайнер совершает маневр», — сообщил я, вставая. «Через час с небольшим уходим в прыжок. Минут через 10 еще раз тряхнет».
2: «Уже уходишь?»
0: — огорченно спросила она.
2: «Мы не договорили. И если честно, то второй ветер я взяла тебе. И ты только что спас его, и заодно мой. А значит, заслужил. Или глюкеры пьют только сок?
0: Труба зовет. Подходи в казино, там сейчас будет интересно, сказал я и даже позволил себе улыбнуться. До того, как, не оглядываясь, направился к лифту.
3: «Леди и джентльмены!» — разнеслось за моей спиной по салону бара. «Приглашаем вас в зал казино для знакомства с экипажем!»
0: Казино очень подходит для митинга с публикой. Во-первых, неофициальное помещение, люди расслабляются. Во-вторых, некоторая часть пассажиров так и остается за игровыми столами и после мероприятия, а иногда и до глубокой ночи. Кое-куда много легче войти, чем потом выйти. Первым представили капитана, неразговорчивого русского. Серов раскланялся и почти сразу, извинившись, ушел. Лайнером нужно управлять, это важнее. Затем настала очередь первого помощника, старшего навигатора и лидера анимационной команды. Потом состоялась программная речь на тему того, как мы рады видеть их всех у нас на борту. Заученно улыбаясь, темнокожий стюард шустро продемонстрировал, как надевать аварийный скафандр в случае нештатной ситуации, например, разгерметизации салона. Сущий бред, разумеется. Случись реально серьезный перепад давления в помещениях, пассажиров размажет по переборкам раньше, чем они успеют подумать о скафандрах. Но положено, заучено, традиция. И кого-то на самом деле успокаивает, говорят. А для тех, кого не успокаивает, есть я.
3: Но, леди и джентльмены, скафандры всего лишь предосторожность. Разумеется, никому не придется ими воспользоваться в действительности. И прежде всего, потому что с нами сегодня наш талисман, наш штатный глюкер, мистер Моррис. Попросим!
0: Под аплодисменты, оживившиеся в ожидании зрелища публики, я встал и помахал. Лица, костюмы и платья слились в одну шевелящуюся, хлопающую, смеющуюся пеструю массу. Когда-то мне остро хотелось быть одним из них. Пить коктейли, которые стоят как средней крутости автомобиль, носить драгоценности, летать только первым классом. Но рейс следует за рейсом, и через жажду обладания, а затем ненависть к этим людям, приходишь к скуке и равнодушию. Просто груз, который нужно доставить из точки в точку и получить за это деньги. Живой груз или мертвый, какая разница, килограммы и есть килограммы. Только живой груз нужно кормить, поить и развлекать. Развлечением я и занялся. Для начала хороша рулетка. Я ставил на цифры, и шарик неизменно выпадал на нужную. Потом я 5 раз подряд поставил на 0, и 5 раз выпало 0. По толпе пассажиров пронесся легкий вздох, но это были еще цветочки. Потом я взял в руки колоду карт и несколько раз сдал себе 21. Потом очко мне сдал крупье, и под конец один недоверчивый коммерсант с палубы кают «Экстра-люкс». Забавно было смотреть, как он с подозрением разглядывает свои короткие, покрытые жесткими седоватыми волосками пальцы, словно они в чем-то виноваты. Посыпались вопросы. Спрашивают всегда одно и то же. Неудивительно, вопросы есть только у неопытных пассажиров, впервые путешествующих на межзвезднике.
4: «Как вы это делаете?»
0: «Не знаю, я ничего не делаю. Само получается».
2: «Вы сильно устаете?»
0: «Нет, я же ничего не делаю».
4: «Сколько вы выиграли в казино?»
0: «Нисколько. Закон запрещает мне играть на деньги».
2: «Это вас расстраивает?»
0: «Ничуть, я неплохо зарабатываю».
4: «А сколько именно?»
0: «А вот это уже некорректный вопрос». «Про себя. 12 тысяч за двухнедельный рейс. Некоторые из вас только тратят за день на свои капризы. Но все равно это в несколько раз больше, чем доход менеджера среднего звена в банке».
2: «Сколько у вас индекс? Или это тоже некорректный вопрос?»
0: «Вполне нормальный. Эта информация даже есть в путеводителе по лайнеру».
2: «А все-таки?»
0: «432».
4: «У-у-у!
0: Ну да, это много. С индексом от 100 уже можно получить приглашение на термоядерную энергостанцию. Но там можно сдохнуть со скуки. Здесь, впрочем, со временем тоже».
4: «А вы абсолютно неуязвимы?»
0: «Абсолютно неуязвимых не бывает. Только не нужно это проверять». Смех. «Им смешно. А мне было совсем не смешно, когда в мой 4-й рейс какой-то психопат попытался сунуть нож мне в спину, чтобы проверить, что произойдет. Разумеется, он поскользнулся на ровном месте и заработал неприятный перелом бедра. Но я отошел от нервного потрясения только после 4-го скотча в голову». С Глюкером практически не может случиться ничего плохого.
1: Ему всегда везет. Его хранит нечто, что способен измерить прибор Вайсмана, но не способен объяснить ни один ведущий ученый человечества. Слепая, необъяснимая, временами даже пугающая удача.
0: Именно поэтому космические линии Фомальгаута платят мне эти 12 тысяч кредитов, не моргнув глазом, просто за то, что нахожусь на их элитном пассажирском лайнере. Потому что пока я здесь, в адмирала Нельсона не угодит случайная каменюка в момент выхода из гиперпрыжка, не откажет движок в подпространстве, не дрогнет рука пилота, заходящего в посадочную глиссаду. Потому что я не могу погибнуть. А значит, и корабль хранит та же самая сила, что оберегает меня. За что мне такой дар ума не приложу? Но очень удобно в смысле заработков.
2: Наверное, это очень здорово быть Глюкером.
0: Блондинка с волосами до попы.
1: Это просто потрясающе.
2: Наверное, с женщинами вам тоже очень везет.
0: Игриво. Надеваю на лицо радостный оскал крокодила. Все же я на работе, и говорить в точности то, что думаю, не имею права. Нормалу трудно понять, каково это. Постоянно есть свое любимое блюдо. Даже если ты очень любишь пельмени, есть их каждый день затошнит. Но изменить меню ты не можешь, и поменять свои пристрастия тоже. Хотя второе можно, по крайней мере, попытаться.
3: А теперь, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, смертельный номер, дамы и господа!
0: За моей спиной возникает тихое вибрирующее гудение. Я не вижу его, но знаю, что сзади сейчас неярко мерцает разлитое в воздухе призрачное синева силового поля. Слабый запах озона щекочет ноздри и почти сразу взмыв горячей волны в животе. У меня уже условный рефлекс на связку озон-адреналин, как у собаки Павлова. Стюарт демонстративно заряжает и подает мне барабанный плазмоган. Красивую блестящую штуку с длинным стволом. Такие используют в разного рода шоу. Не оборачиваясь, я направляю его назад через правое плечо. Если у кого-то чувствительная сетчатка, просьба закрыть глаза. И давлю на спуск. Отдачи почти нет, только резкое шипение, когда поле поглощает сгусток плазмы и вспышка синего цвета, отразившаяся на драгоценностях и моноклях публики. Кто-то морщится и отворачивает лицо, кто-то прикрывает глаза ладонью. Что ж вы так, вас же честно предупредили, думаете, зря? Включаю автоматическую прокрутку барабана. Он вертится почти бесшумно, с металлическим шелестом. Становится так тихо, что слышен только этот шелест, гудение силового и позвякивание бокалов в баре. Бармен даже не смотрит в мою сторону. Он уже видел номер с моим участием не раз. Для него это просто отработанное сальто под куполом цирка. Но разница в том, что акробат, по крайней мере, знает. Его жизнь и здоровье зависят от его мышц и координации. Не очень приятно зависеть от вещи, суть которой тебе не ясна. Приставляю ствол к голове, и по публике проносится сдавленный вздох. Кто-то отворачивается, кто-то, наоборот, смотрит с жадным любопытством. Сколько раз уже проделывал это? Первый раз пил как лошадь, после, потом нормально, но все равно сам момент напряженный. Когда нажимаешь на спуск, не можешь не думать о стволе и о том, что сейчас находится в гнезде барабана напротив. Пустота жизни или связанная плазма вечного огня? Пора давить.
1: Длинногривая блондинка смотрит на меня, открыв рот, и я подмигиваю ей.
2: Наверное, это очень здорово быть Глюкером.
4: Конечно, здорово, детка. Полные штаны неприходящего счастья. Смыкаю пальцы с некоторым усилием.
0: Холостой щелчок. Красный индикатор и недовольный писк зуммера. Нет заряда.
4: Тебе опять повезло, чертов Глюкер. Дыши до следующего рейса.
0: Я снова направляю плазмоган через плечо и дважды стреляю.
4: Вспышка, шипение, грохот аплодисментов.
0: Раскланиваюсь и думаю о том, что сейчас пойду и закажу себе черную дыру. Или сразу две. А потом спать, чтобы не помнить.
4: Все это может быть фокусом.
0: Медленно оборачиваюсь на звук голоса. Крепко сбитый человек в черном военном мундире. Знаки отличия полковника бронепехоты. Внушительная череда орденских планок, и среди них три черные полоски на красном фоне за подавление денепского мятежа. Я бы постеснялся носить такой. Немного чести истреблять гражданское ополчение. Смотрю прямо в свинцовые глаза под кустистыми бровями и протягиваю ему плазмоган рукояткой вперед.
5: «Сэр может попробовать на себе сам!» И обаятельно улыбаюсь. Кто-то из публики смеется. «Отличный шанс обратить все в шутку, недоверчивая обезьяна. Просто улыбнись и посмеемся вместе!»
0: Полковник отрицательно мотает головой.
6: «Эта штука может быть дистанционно управляемой», — прямо бурчит он. «Фокусы, видел я такое».
2: «Что вы предлагаете, сэр?» —
0: мягко спрашивает его итальянец Пако, лидер аниматоров. Черный человек лезет в кобуру на поясе, и в толпе происходит движение. Дамы стараются отодвинуться подальше, а двое секьюрити в серых смокингах оказываются позади полковника и, видимо, получив в последний момент отбой, застывают у него за спиной.
6: «Моя пушка никогда меня не подводила», —
0: говорит он, потрясая небольшим лазерганом в красивом наградном исполнении.
6: «Пару раз спасала мне жизнь, и в ней просто нечему ломаться. Она надежна, как топор. Обойма заряжена, и я хочу выстрелить сам. Если ваш глюкер так хорош, пусть покажет это!»
2: «Что это за чудо?» —
0: не переставая улыбаться, говорю я на ухо Пака под общий гомон.
2: «Откуда в него ствол? Почему не отобрали при посадке?» «Военная шишка! Чей-то национальный герой!» —
0: шепчет Пака в ответ.
2: «Зовут Бакстер. У него персональные привилегии от султан-президента Фомальгаута на ношение оружия. Никто не может лишить его пушки, пока он жив!»
0: Секьюрити, прижав пальцы к уху, хмуро слушают чьи-то указания и не двигаются с места.
2: «Проклятие!» «Вот уроды!» — цежу сквозь зубы я.
0: Под моим левым ухом оживает коммуникатор. «Мне доложили», — просто говорит он голосом Серова. «Морис, ты не обязан этого делать. Хотя я связывался с мистером Хокингом. Мистер Хокинг за демонстрацию, но, повторяю, ты не обязан. Ты мне нужен на борту живым, ясно?» «Ясно», — роняю я. «Понял. Пусть стреляет!» Серов молчит пару секунд, потом говорит. «Морис, Хокинг просто жирная свинья, которая продаст за свое кресло родную мать. А у меня тут 400 человек пассажиров, которым ты нужен живым. Хорошо подумал?» «Моя очередь молчать». «Да». Серов отключается, и через пару секунд секьюрити делают пару шагов назад, оттесняя публику назад от полковника.
6: «Ну так что?»
0: — вопрошает Бакстер. «Стреляйте, сэр!» Он поднимает лазерган на уровень моей головы и немного прищуривает правый глаз.
6: «Сынок, если ты фокусник, честно признайся, это твой последний шанс, мы тут не в игрушки играем».
0: «Надо же, он даже человечен по-своему. Как жаль, что я и вправду не банальный фокусник. Можно было бы расплакаться и убежать. Пиджак на мне стоит в семеро больше обычного, потому что подкладка в нем из дорогого адсорбента, так просто не продырявишь. Но ведь эта сволочь целится в голову!»
2: «Страшно-то как, черт! Почему именно на мою голову принесло этого отмороженного быка со снесенной башней? Почему он не полетел на каком-нибудь другом корабле в свой персональный ад?»
5: «Стреляйте, сэр!»
0: В баре звенит разбитый бокал, но Бакстер даже не вздрагивает. Он уверенно наводит мушку под мой подбородок, с полсекунды стабилизируется и плавно давит курок на выдохе.
2: За мгновение до этого лайнер дергается, совершая маневр перед входом в гиперпрыжок. Люди хватаются друг за друга, чтобы удержаться на ногах. Бакстер, опытный стрелок, пытается довести ствол, но все же до конца ему это не удается. Луч лазергана сверлит воздух в половине дюйма от моего виска и тонет в синеве поля. Запах жженых волос и всеобщий облегченный выдох. «Точно напьюсь сегодня».
5: «Как мы все могли убедиться», — перекрывает Паку своим баритоном шум аплодисментов, «глюкер всегда остается глюкером. Спасибо, Морис, спасибо, мистер Бакстер. А теперь...»
6: «Нет!» — ревет полковник. «Чертовы фокусники! Вы меня не обманете! Сделаем это еще раз!»
0: И снова начинает поднимать оружие.
6: «Успокойтесь, ми...» —
0: начинает Паку, двигаясь к нему. Секьюрити реагирует быстрее. Один из них прыгает сзади на Бакстера, другой слева на меня, пытаясь закрыть собой или уронить на пол, что получится.
1: Оба они безнадежно не успевают. Но Бакстер почему-то не стреляет. Я не успеваю увидеть, почему, так как меня сбивают с ног и прижимают к полу, накрывая собой. С негромким хлопком срабатывает стационарный станнер под потолком, вырубая прижатого к полу старого вояку. Женский визг и шум голосов. Стою, отряхиваясь. Пак вещает что-то в микрофон в успокаивающей тональности. Двое медиков склоняются над лежащим на полу Бакстером. Быстрые точные движения. Затем они коротко переглядываются, ловко подхватывают его и уносят в лифт. Кто-то берет меня под локоть и ведет к другому лифту. Мне все равно, кто это, лишь бы уйти отсюда. Мы поднимаемся вверх. Я с некоторым удивлением обнаруживаю себя на палубе «Экстра-люкс». Поворачиваю голову вправо и спотыкаюсь взглядом об изумрудную зелень глаз Аннет. Каюта роскошна, но такой она и должна быть. Большой эллипсоидный иллюминатор выключен. Я тону в кресле. Аннет молча возвращается от бара и ставит на прозрачный столик передо мной пузатый бокал с маслянисто-черной жидкостью. Я совсем не против и выпиваю его залпом. Красивых самок много. Некоторые из них обладают волнующей знаковой внешностью. Но только настоящая женщина делает то, что тебе нужно, без явной просьбы с твоей стороны. Потому что чувствует тебя, а чувствует, потому что хочет этого. Настраивается на твою волну или уже настроена от природы. В голове сразу приятно зашумело. Я обнимаю Аннет и глажу ее по спине. Она со стуком ставит на столик свой бокал из-под дыры и улыбается мне. Моя рука скользит ниже, долгие 2 секунды, и Аннет мягко отстраняется, мимолетно коснувшись пальцами моей щеки, а потом шеи. Прикосновение обжигает, как обнаженный электрод. Она садится в кресло напротив, и я понимаю, что сначала мы будем говорить. Это хорошо. Поболтать мне сейчас тоже нужно.
2: «Паршивый скот»,
1: — говорит она, нежно улыбаясь.
2: «Я надеюсь, он умер?»
1: Я не сразу понимаю, что она о Бакстере. А поняв, устало мотаю головой. Каждый 4-й, 5-й рейс происходит что-то подобное.
2: «Не настолько серьезное», —
1: возражает Аннет.
2: «Он вполне мог тебя убить. Просто пристрелить, как на бойне. К счастью, его долбанные мозги оказались менее крепкими, чем твоя удача».
1: «Мозги?»
2: «Ну да. Я видела, что они ему вкололи перед тем, как унести. Нейростабилизаторы. Это инсульт. Старый хрен больше никогда не будет стрелять».
1: «Он сам напросился?»
2: «Да»,
1: — говорит она и наполняет бокалы снова. «Я с сомнением кашусь на свой. Мне уже и так достаточно неплохо». Мы молчим 1 или 2.
2: «Моррис»,
1: — вдруг говорит она,
2: — «сыграем?»
1: Я фыркаю. «В шахматы?»
2: «Нет, в покер».
1: Мне кажется, что я начинаю скалиться, как школьник, впервые услышавший тупую, но ядреную шутку. «Мне не хочется быть нечестным с тобой, но у тебя нет шанса».
2: «А мне нравится рисковать».
1: «Рисковать и не иметь шанса — разные вещи. Да, в покер без ставки играть как-то не с руки. На что играем?» Она откинулась в кресле, свободно положив тонкие руки на подлокотники. Блестки платья маняще мерцали на животе и груди. Аннет казалась особенно красивой сейчас. Отчасти виноват был коктейль, отчасти недавно пережитый стресс, но иногда не хочется копаться в причинах.
2: «На желание».
1: «Какой смысл играть на желание, если оба хотят одного и того же? Тем более играть со мной, хотелось сказать мне. Но вместо этого я махнул рукой. «Сдавай». Она достала откуда-то снизу нераспечатанную колоду и толкнула ее ко мне. Я надорвал обертку и посмотрел на карты. Никогда раньше не видел таких. Очень красивые картинки, стилизованные под рисунки майя в приятной цветовой гамме, радующие глаз. Пока я тасовал колоду, Аннет медленно подтягивала свой коктейль. Когда начал сдавать, небрежно бросая карты в ее сторону, она поставила бокал на столик и повела пальцем по ободку, извлекая из него тонкий поющий звук. Я засмотрелся на ее палец с недлинным, но изящным ногтем. Представил себе, как он впивается в мою спину, и чуть было не сдал по шестой карте нам обоим. Аннет засмеялась и погрозила мне пальцем.
2: «Что у тебя?»
1: — спросила игриво, склонив голову немного на бок. Пришлось вздохнуть и посмотреть в свои карты. Четыре дамы и джокер. Покер — высшая комбинация. Я бросил карту на стол так, чтобы ей было видно, откинулся в кресле и поискал правой рукой в пространстве свой бокал. «Значит так», — сказал развязно, вспомнив старую шутку. «Желание у меня одно, но три раза». Она молча положила свои карты передо мной. Очень аккуратно, на край стола, так, чтобы мне было удобно видеть. С трудом оторвавшись от ее смеющихся глаз, я медленно выдохнул и посмотрел на сдачу. Два раза моргнул, пытаясь понять и осознать. Бокал упал из моей руки и глухо стукнулся о ковер. Четыре туза с джокером нагло усмехались мне в лицо. Особенно смеялся Пиковый в виде дракона. Его оскаленная пасть плыла перед моими глазами, и казалось, что где-то на грани слышимости скрежещет издевательский нечеловеческий смех. Я провел ладонью по лицу. Опьянение улетучивалось с воистину космической скоростью. Хреново, когда тебя бьют твоим же оружием. К тому же так походя.
7: «Слово и дело»,
1: — услышал я незнакомый металлический голос и поднял глаза. Старая дуэльная формулировка устава глюкеров.
8: «Куда делась ласковая самочка?» Жестокий, целеустремленный и холодный боец неопределенного пола сидел напротив, вцепившись в подлокотники и из-под лобья изучающий меня рассматривая. От зеленого льда ее зрачков веяло иней.
9: «Делай слово!»
1: С трудом ворочая непослушным языком, прохрипел я в ответ, и Аннет немного расслабила плечи. Теперь все происходящее — дело нас двоих и никого больше. Что бы ни случилось, разбираться с этим нам вдвоем.
2: «Буду говорить в лоб, Моррис, потому что времени катастрофически мало. Лайнер заминирован, все находящиеся на борту обречены. По нашему уставу я обязана сохранить тебе жизнь, но мое предложение лучше. Условия для тебя — 1,5 миллиона кредитов и безопасный отход вместе со мной. Альтернатива — смерть. Решай. И решай быстро».
9: «Легко сказать, трудно сделать. У меня только один вопрос. Почему?»
1: Аннет фыркнула.
2: «Я не знаю, почему. У меня есть заказ, аванс переведен. Кто заказчик, не знаю даже я. Может быть, космические линии Денева, или бригада мучеников за демократию, или сумасшедший миллиардер. Это несущественно. Существенны гарантии получения денег».
1: Я всматривался в ее лицо. «Туз к даме», — сказал я, считая в уме. «Значит, твой индекс 600-650. Она покивала с пониманием.
2: «Не скрипи мозгами, Моррис, смотреть тошно. 709.
1: «Очень мало нашего брата с индексом за 500. И все они известны. И среди нас мало женщин. Вариантов практически нет».
9: «Джози?»
2: «Да».
1: «Ты изменилась. Сильно изменилась». Она разводит руками.
2: «Пластическая операция. Так было нужно.
1: Итак, ты согласен?»
9: «Я не про внешность.
1: Помнишь, в академии, когда мы все проходили тесты, ты была другой. Здесь несколько сотен пассажиров. В чем они виноваты?»
2: «Это бизнес»,
1: — бесцветно парирует Джози.
2: «Ничего личного».
1: «Мне нужно время, чтобы подумать».
9: «Совсем немного времени, черт! Ну и денек. 1,5 лимона, какой это процент от того, что получаешь ты?» — спрашиваю я, чтобы протянуть время.
2: «Не твое дело. Какой бы ни был процент, даже миллион — это гораздо лучше, чем каждый рейс подставлять свой череп под пушки разных идиотов. А я предлагаю тебе 1,5. Последний раз спрашиваю, ты согласен?»
9: «Нас найдут, не сдаюсь я».
2: «Не найдут. Официально мы погибнем при крушении Нельсона. Конечно, в райском уголке светиться все равно не стоит, но с такими деньгами галактика полна мест, где можно жить припеваючи».
1: «Как мы уйдем?»
2: «Элементарно, Ватсон».
1: Джози позволила себе улыбнуться.
2: Мы заберемся в одну из двух местных спасательных капсул. Таймер установлен так, что бомба должна сработать через несколько секунд после выхода из-под пространства. За пару секунд до этого от лайнера отстрелит капсулу с нами. Потом Нельсон взрывается, нас подбирают и... И я, пожалуй, рассмотрю твои желания.
0: На миг я вновь увидел в ней женщину сквозь чужую остекленевшую маску.
8: Исключено, Джози. Капсулы отстреливаются только по команде из рубки при условии аварии на борту. Пожар или чего-то вроде.
0: Она торжествующе рассмеялась.
2: Морис, я думаю, в этом смысле нам повезет, и отстрел произойдет сам собой. Автоматически. Нам ведь будет грозить смертельная опасность, не так ли?
8: Надо было признать, что план хорош.
0: А где бомба? Невинно хлопая глазами, спросил я.
8: Джози подалась вперед.
2: Там, где ее никто не найдет. Даже ты. Потому что на борту я. И мой фарт в том, чтобы ты ее не нашел. Хватит ездить мне по ушам, да или нет? Подохнешь или будешь жить?
0: Не люблю вопросов без альтернативы в ответе.
8: Жить, выдыхаю я.
0: Она принимает это как согласие и целует меня в лоб.
2: Молодец. Выход в обычное пространство через 20 минут. Нам еще нужно спуститься в спасательный отсек, надеть скафандры и выбрать подходящую капсулу. Пойдем.
0: Я медлю. Мне нужно попрощаться с одним человеком. Ее глаза темнеют.
2: «С Бакстером!»
0: — язвительно бросает она. Молчу. Она встает, обходит стол и склоняется надо мной так близко, что я вижу, как прыгают ее зрачки.
2: «Если ты что-то задумал, ты подохнешь. Подохнешь, как собака, понял? Жду тебя в капсуле через 10 минут. Если тебя там не будет в это время, пеняй на себя. Ты понял меня? Отвечай!»
0: «Да».
2: «Что да?»
0: «Ответ на твой вопрос – да». Джози смотрит на меня еще некоторое время, раздувая ноздри. Потом разворачивается и уходит, бросив в дверях.
2: 10 минут!»
0: Я сижу в кресле еще минуту или две, чтобы она наверняка ушла, пытаясь собраться с мыслями. Затем начинаю стремительно двигаться. Дверь, холл, лифт, верхний этаж, предупреждающие надписи. Дверь в рубку, 16-значный код доступа, набираю от фонаря, совпадает, повезло. Вхожу в рубку, шаг, поворот. Серов оборачивается в мою сторону и жестом отпускает двух охранников с плазмоганами наголо, бесшумно возникших за моей спиной.
10: Морис, присаживайся. Хреново выглядишь.
0: Принимаю его приглашение и осматриваюсь. Вокруг капитана светится несколько экранов. Некоторые из них показывают столбцы цифр и мерцающие схемы. Самый большой, сразу перед ним, выполняющий функцию обзорного, заполнен клубящейся серой мутью. Подпространство. Место великого ничто и нигде.
8: Долго до выхода?
0: Серов скашивает глаза куда-то в бок.
10: 17 минут 21 секунды. 20. 19.
0: Стоп. Почему ты спрашиваешь? Медленно набираю полную грудь воздуха через нос. Мне импонирует этот молчаливый, сдержанный русский. Все, что я о нем слышал, располагает к доверию. Рассказывают, что однажды он посадил тяжелый крейсер на ручном управлении главного привода, когда отказало все, что можно, включая автопилот и маневровые двигатели. Сейчас ситуация, в которой мы находимся, еще опаснее. На все про все у нас меньше 17 минут, и совершенно нет времени кого-либо убеждать в очевидном. Серов смотрит в экран, на котором красная черточка перемещается в сером мареве, обходя черные пятна неправильной формы. Напрягаю память и вспоминаю все известное мне о навигации в подпространстве. Темные пятна, иначе области Соболевского, происхождение достоверно неизвестно, предположительно, проекция тел с большой гравитационной массой. Еще ни один корабль, угодивший в область Соболевского, не вышел потом на связь. Теоретически, составляющая эти корабли материя должна появиться в нормальном пространстве в виде процессов квантового рождения частиц из вакуума. Грубо говоря, людей размазывает на кванты. Превосходно. То, что надо.
8: «Антон», — медленно говорю я, — «я похож на сумасшедшего?»
0: Серов внимательно смотрит мне в глаза.
1: Как слабый глюкер с индексом около 50, он тоже ощущает, хотя и смутные вибрации той слепой силы, что хранит всех нас. Или не хранит.
10: «Немного есть», — отвечает он.
1: «Заверяю тебя, что я в здравом уме и твердой памяти», — сипло выдавливаю из себя. «И вместе с тем нам надо туда!»
10: И указываю на приличных размеров темную область прямо по курсу, которую Нельсон как раз настроился обходить. Серов молчит и смотрит на меня.
1: «О чем ты думаешь, Антон?» — спрашиваю и закашливаюсь.
10: «Думаю о том, сломать ли тебе шею...»
1: «Не надо!»
10: «Или сделать, как ты говоришь?»
1: «Да!»
10: «Что происходит?»
1: «Совершенно нет времени объяснять, Антон. Просто сделай, как я говорю!»
10: Капитан Нельсона хмурится и кусает нижнюю губу.
1: Мои шейные позвонки начинают предательски ныть, но в данный момент все зависит только от этого человека, который по всем инструкциям сейчас должен уложить меня носом в пол и надежно зафиксировать до конца рейса. Через примерно полминуты Серов касается пальцами панели, и красная черточка изменяет направление движения, неумолимо приближаясь к темному пятну. Рубка наполняется тревожным писком зумеров. Справа мертвенно белеет лицо второго пилота. По его лбу градом льется пот.
10: «Всем оставаться на своих местах», — негромко говорит в интерком Серов. «Сохранять спокойствие».
1: «Время до входа в область!» — нервничаю.
10: «Минута и 41».
11: «Моррис, у тебя 3 минуты!»
10: — голос Джози в наушнике.
1: «Бегу уже! Антон, мы увидим, если одна из спасательных капсул отстрелится!»
10: «Конечно, увидим. Но этого не случится. На борту нет аварийной сети».
1: «Как только капсула отойдет, немедленно меняй курс, отворачивай от облака!»
10: «А если не отойдет, мы все погибнем».
1: «Если она не отойдет, мы погибнем в любом случае. Сколько осталось?»
10: 50 секунд. 49. 48.
1: Область Соболевского становится видна на переднем обзорном экране. Быстро увеличивающееся пятно мрака среди серой мути. Понравится ли мне существование в виде квантов? Не думаю.
10: Капают секунды.
1: Мрак наползает на нас с обзорного экрана, роняет тень на лица, серые не то от экранного отсвета, не то сами по себе. Кто-то истерически кричит со стороны штурманского пульта, и дважды беззвучно вспыхивают парализаторы охранников. Серов считает.
10: 10 9 8 7.
1: Молодец, парень, голос совсем не дрожит, успеваю подумать я, и вырубаюсь.

0: Прихожу в себя от того, что меня от души хлещут по морде. Открываю глаза и вижу улыбающееся лицо Серова.
1: «Капсула отстрелилась», — сообщает он. «На третьей секунде мы еле успели отвернуть. Повезло».
2: «Повезло»,
1: — одними губами шепчу я.
2: «Где она? Где капсула?»
1: Капитан показывает на крошечное темное пятнышко среди безбрежных серых всполохов, быстро остающееся позади. Я с трудом встаю на ноги. Колени подрагивают и норовят подломиться. Серов встает тоже и пожимает мне руку. «Морис», — говорит он, — «моя настоящая фамилия Террас Твацатуров». Недоуменно смотрю на него. «Просто с такой фамилией карьеры в космофлоте не сделаешь», — поясняет Антон.
0: И мы начинаем оба ржать, как молодые кони, сбрасывая дикое нервное напряжение последних минут.
2: Много еще нужно сделать. Найти бомбу и обезвредить ее. Но теперь, когда Аннет Джози вертится где-то далеко за кормой среди великого ничто в хрупкой капсуле с ничтожным один на триллион триллионов шансом на спасение, для меня сие не слишком трудная задача. Я очень надеюсь, что ей повезет.

0: Здание было в 3 этажа. Беда с неудовольствием оглядела помпезный розового мрамора с позолотой фасад. «Чертоги!» — витиеватой вязью значилось над входной дверью. Беда вздохнула, переступила с ноги на ногу. Сдаваться было страшно. Она оглянулась по сторонам. Заплетающейся нетвердой походкой к беде приближался нетрезвый смертный Селиванов. Можно сказать, хороший знакомый. С ним беда частенько бедовала в подвалах и на чердаках. Во внутреннем кармане засаленного пиджака Селиванов схоронил 400 рублей мелкими купюрами, и беда безошибочно определила, что направляется тот к гастроному.
1: «Гляди, отгрохали!»
0: — пожаловалась Селиванову беда, огорченно кивнув на мрамор с позолотой.
1: «Чертоги! Тьфу! Победители, что взять?»
0: Селиванов не ответил, потому что никаких чертогов, как и всякий смертный, не видел и видеть не мог. Саму беду, впрочем, тоже, хотя та то и дело с ним то случалось, то приключалось. Беда вновь вздохнула. «В последний раз настаю», — тоскливо подумала она. Брезгливо двумя пальцами изъяла купюры и спустила их в водосточный люк. Деньги ей были ни к чему. Еще пару минут потопталась перед поганым зданием, понаблюдала, как незадачливый Селиванов, хлопая себя по карманам, причитает: «Вот беда-то какая!» Невесело хихикнула и побрела сдаваться. Внутри преобладали белый, розовый и голубой. Пахло миртом и ладаном. Беда с проклятием чихнула, утерла рот старческой дряблой ладонью и поплелась по длинному, укрытому лазурной ковровой дорожкой коридору.
1: «Поганцы эдакие!»
0: — бронилась беда на ходу с отвращением, глядя на развешанные по стенам плакаты.
1: «Радуются чужой беде святоши напыщенные проходимцы!»
0: «Зло повержено! Нет больше зла!» Одну за другой считывала она пакостные надписи на плакатах. «Да здравствует Царство Божье!» В торце коридора во всю стену красовалось полотно бездарного живописца, на котором был намалеван заколотый Люцифер. Гордое, мужественное лицо Люцифера бездарь обезобразил на совесть, пририсовав морщины, одутловатость и двойной подбородок. Беду особенно возмутила бородавка под правой ноздрёй, которой у оригинала не было и в помине. Утирающий окровавленный меч от туника убиенного, архангел Михаил, напротив, выглядел писаным красавчиком. Его пучеглазая, надменная ханжеская ряжка аж светилась от радости и самодовольства.
1: «Ладно, ваша взяла»,
0: — скорбно признала беда.
1: «Тешьтесь теперь, что уж!»
0: Она скривилась, смачно плюнула на босые архангельские ступни и пошлепала по коридору в приемную.
2: «Явилась, карга старая!»
0: — приветствовал беду тщедушный.

0: крошечный ангелок за массивным сияющим полировкой столом.
1: «А мы уж заждались. Шляешься бог весь где».
0: «Черт знает где», — мысленно поправила беда. Затем распрямила костлявые старушечьи плечи.
1: «Я не шляюсь»,
0: — гордо проскрипела она.
1: «Я случаюсь, приключаюсь, прихожу и настаю. Хочешь, тебе настану?»
0: Ангелок хохотнул.
1: «Не настанешь»,
0: — заносчиво бросил он.
1: «Кончилось ваше время. Чума с холерой тоже грозились, а где они, спрашивается? Поняла?»
2: «Поняла»,
0: — прохрипела беда.
1: «Как не понять?»
2: «То-то»,
0: — хмыкнул ангелок.
1: «На медне вон лихо притащилась, стращать пыталась, собачилась и сквернословила. Мол, разбудили его, теперь, дескать, прячьтесь». «Ничего, бумажку подписала как миленькая, утерлась и сгинула, откуда пришло».
0: «В общем, все ваши подписали. А куда деться?»
1: «Ты считай последнюю».
0: «Ступай». Ангелок почтительно кивнул на забранную белесой портьерой дверь. «Ждет».

0: Архангел Гавриил сидел, вальяжно развалившись в роскошном кресле и закинув ноги на стол, а крылья на этажерку. «Вылитый птеродактиль!» — поморщилась Беда от благостного елейного выражения на мясистой физиономии.
1: «Наконец-то!»
0: — тонким дискантом проворчал Гавриил при виде посетительницы.
1: «Ну что, бедовая, осознала, так сказать, всю тщетность своих проделок?»
0: Беда промолчала.
1: «Ладно, садись»,
0: — пропищал Гавриил и махнул левым крылом в сторону утлого неказистого табурета для посетителей.
1: «Считай».
0: Он извлек из выдвижного ящика лист плотной бумаги и толкнул его по столешнице. «Я, беда, бедовая», — было выведено на листе каллиграфическим почерком с завитушками, — «добровольно перехожу на сторону добра. Обязуюсь отныне от вредительской деятельности воздерживаться, горе со злосчастьем праведникам не чинить, лишений и напастей не насылать».
1: «Ну что, прочла?»
0: — осведомился архангел. Он выдернул из левого крыла перо, махнул его в чернильницу и метнул Беде.
1: «Подписывай».
2: «А если не подпишу?» — прошамкала Беда. «Что тогда?»
1: «Тогда придется тебя ликвидировать, как оспу с чахоткой».
2: «Что ж мне вообще не случаться?»
0: — с досадой уточнила Беда.
2: «Я ж не смогу, я привыкла».
0: Архангел зевнул.
1: «На период ломки тебе позволяется, Беда, курить в тюрьме»,
0: — милостиво сообщил он.
1: «Грешником наставай, пока не отвыкнешь. Но особо не увлекайся. Репрессируем. Поняла? Все поняла? Свободна».
0: «Вот и все», — тоскливо думала Беда, хромая от поганых чертогов прочь.
1: «Второго Люцифера нет и не будет. Кто теперь защитит некогда грозное, а ныне бессильное темное воинство? Пасхальное, церковное, благовещенское», —
0: брезгливо считывала название улиц с дорожных указателей Беда.
1: «Совсем обезумели святоши, скоро нужники в соборы божественного отдохновения переименуют».
0: Она достигла городского парка, привычно просочилась через решетчатую ограду и побрела к рюмочной. Сгущались вечерние сумерки, любимое бедой время. Она предпочитала приключаться именно в такие часы, когда дневной свет трусливо отступал перед неизбежным и неумолимым натиском ночи. С собирающимся в рюмочный контингентом Беда приключалась особенно охотно. Тощая желчная свара и здоровенный краснорожий мордобой при виде Беды поднялись с парковой лавки. Свара дернулась и поклонилась, мордобой пропыхтел что-то приветственное и невнятное.
1: «Ну как тут?»
0: — вяло полюбопытствовала Беда. Она кивнула на крыльцо рюмочной, куда вышибала как раз вытолкал двоих изрядно вдевших завсегдатаев. Подпивший смертный Пилипенко сноровисто ухватил за грудки нетрезвого смертного Рахметова.
2: «Козел ты!»
0: — сообщил Рахметову Пилипенко.
2: «Чурка!»
0: — свара скривилась.
1: «Противно смотреть!»
0: — тоскливо призналась она.
1: «Брехуны! Вместо чтоб меня затеять!»
0: Свара досадливо махнула рукой и смолкла.
2: «Ну, чурка!»
0: — признал смертный Рахметов.
2: «Ну и что? А ты хохол!» «Эх, как бы я сейчас начался!» —
0: мечтательно пробормотал мордобой.
2: «Ох, и начался бы! Братишка!»
0: — распахнул объятия Пилипенко.
2: «Землячок!»
0: Смертные обнялись.
1: «Теперь что же, всегда так?»
0: С отвращением, глядя на братающихся, осведомилась Беда.
3: «Всегда», — подтвердил мордобой.
0: С тех пор, как мы с ней, он кивнул на Свару, сдались, жить не хочется. Беда сочувственно цокнула языком и поплелась дальше. Миновала изнывающий от безделья наряд полиции, обложила по матери паркового карманника Гошу, растерянно моргающего неподалеку от пары зажиточных смертных, сплюнула в сторону слетевшей с качелей и умудрившейся ни сломать ногу, ни даже набить шишку шестилетней соплячки, и поковыляла бедовать прочь.

0: На чердаке было зябко и сыро, пахло плесенью, мышами и волглым тряпьем. Беда сгорбилась на лежалой куче мусора в углу. Несмотря на милую сердце обстановку, на душе было муторно. Вот уже с неделю беда ни с кем не приключалась и ни к кому не приходила. Смертный молокосос Юрчик с четвертого этажа в отсутствии родителей напрасно сжег спички, пожар упорно не занимался. Петр Матвеевич с шестого затеял мыть окна и поскользнулся на подоконнике, но вместо, чтобы вывалиться наружу и расплющиться об асфальт, спланировал вовнутрь и отделался синяком на заднице. Взломщик Ванька Костыль битый час пыхтел, пытаясь выручить застрявшую в дверном замке отмычку. Не выручил, махнул рукой и убрался.
1: «Эх, бедолага!»
0: То ли Костылю, то ли себе посочувствовала беда. Поднялась с насиженной мусорной кучи и пошаркала на выход. От вынужденного безделья у нее ломило тело и путались мысли.
1: «Знакомцев проведать, что ли?» —
0: бормотала себе под нос беда, пока тащилась по городским улицам и переулкам.
1: «Пожалиться на жизнь, сплакнуть по былым временам, может, и легче станет».
0: На углу Божественной и Праведной, в десятке метров от светофора, пригорюнился, спиной привалившись к водосточной трубе, несчастный случай. Его некогда щегольской двубортный костюм обветшал и засалился, тонкие фронтоватые усики обвисли, бесшабашные шалые глаза глядели с тоской. Беда сочувственно покряхтела и присела рядом.
1: «Бедуешь?»
0: — безучастно констатировал случай.
1: «Вот и я тоже. Ну куда все это годится?»
0: — кивнул он на перекресток.
1: «Черт знает что!»
0: Беда понимающим взглядом проводила вылетевшую на красный Мазду с блондинистой смертной Трифоновой за рулем. На перерез смертный уверенно пер груженный щебнем КамАЗ. По встречной его залихватски обходил джип с тонированными стеклами. Не успевшая пересечь дорогу старушка застыла на крохотном пятачке как раз между ними. Несчастный случай негодующе крякнул, когда Мазда проскочила в миллиметре перед КамАЗным рылом и унеслась в переулок. Джип, чудом разминувшись со старушкой, пошел юзом, задел протектором тротуар, едва не снес цветочный ларек вместе с продавщицей, но в последний момент выпрямился, взвизгнул тормозами и укатил в проходной двор. Старушка, суетливо крестясь, посеменила по мостовой, увернулась от автобуса, ускользнула от мотоцикла, облегченно охнула и юркнула в подворотню.
1: «Вот так оно и идет», —
0: пожаловался несчастный случай.
1: «А могло бы быть 8 трупов»,
0: — мечтательно причмокнул он.
1: «По Трифоновой давно кладбище плачет. Гоняет на своем катафалке, как черт на душу положит. Права ей полюбовник купил. Я 10 раз мог бы уже этой Трифоновой случиться, а нет». «Сижу здесь бестолку день-деньской. А что поделаешь? Иначе ликвидируют или в ад сошлют. В Фатерлянд горшки чистить». «Да есть ли он еще, Фатерлянд-то?»
0: — усомнилась беда.
1: «Может, и его ликвидировали».
0: Несчастный случай смолчал. Вопрос был не из тех, на которые хочется отвечать.
1: «Ладно, пойду».
0: Беда поднялась и похромала к перекрестку. Просочилась сквозь груженную овощами фуру, проникла кряхтя через заднюю стенку в почтовый фургон и поехала на вокзал. Разлуку она нашла на обычном месте, у перронов. Изможденное печалью лицо разлуки сейчас показалось беде особенно унылым.
1: «Ваше благородие, госпожа Разлука!»
0: Нараспев приветствовала старую приятельницу беда.
1: «Как живется, как разлучается?» Разлука смахнула слезы с впалых морщинистых век.
2: «Все глаза выплакала», — призналась она. «Проку только нет. Вон, гляди».
1: Беда поглядела. Хорошенькая смертная Аллочка рыдала, прижавшись к груди молодцеватого смертного Дубинина.
2: «Уезжает»,
1: — прокомментировала Разлука.
3: «На север, за длинным рублем. У Дубины там дружки и тёлка, а эту постылую оставляет с детём. Ты глянь, глянь, сейчас передумает».
1: «Да пропади он, этот Красноярск», — сказал вдруг смертный Дубинин. «Что я, лось на морозе ишачит? Всех денег не заработаешь. Остаюсь с тобой», — уточнил он, от души шлепнув смертную Аллочку по ягодицам. «Пошли отсюда».
3: «Вот так»,
1: — резюмировала Разлука.
3: «Перерешил-таки, Дубина стаиросовая. Поезда отменяют», — пожаловалась она. «На Омск уже отменили. На Анадырь, на Владик одни пригородные электрички, считай, остались, и те полупустые. Не едут сами по себе, пропади они все, а я поделать ничего не могу. Бумагу подписала».
4: «Да уж», — поддакнула Беда. «Подкачал благодетель наш кормилец, мессир. Дал себя не за понюх табаку зарезать. Я тоже подписал. Сказали, мол, на время ломки можешь бедокурить в тюрьме. Словно подачку кинули».
3: «Была я в тюрьме»,
1: — поморщилась Разлука.
3: «Как пришла, так и сгинула. Женьку Петуха с беспредельщиками разлучила, по разным камерам развела. И все. Больше не пойду. Не по сердцу мне такая работа».
1: Беда попрощалась и подалась вон. С вялым любопытством оглядела собравшуюся на привокзальной площади толпу смертных, скользнула сквозь пассажирскую дверцу в такси и устроилась на заднем сиденье.
4: «Надо мимо несчастного случая проехать», — думала Беда, пока водитель выруливал со стоянки. «Потешить давнего дружка».
1: Она уже собралась было попутать шофера, чтобы гнал на угол божественный и праведный, но вспомнила, что перешла на сторону добра и с досады едва не соскочила на ходу. «Железнодорожники бастуют», — объезжая толпу, объяснял между тем водитель пассажиру. «Машинисты, стрелочники, проводники. Кого сократили, кому зарплату порезали. Поезда нынче почти не ходят. Идиот!» Перекрывая визг тормозов, заорал он на прошмыгнувшего перед капотом пожилого индивида. «Смерти ищешь, пенек старый!»
4: «Смерти», — машинально повторила Беда.
3: «Точно, давно с ней не виделись, а как бывало куролесили!»
1: Она довольно хихикнула и попутала водителя везти в хоспис.

0: Смерть клевала носом в приемном покое, умастившись в кресле для посетителей. Коса уныло прикорнула в углу рядом со старой шваброй.
1: «Не мрут!»
0: — понятливо проскрипела беда.
1: «Смотря кто!»
0: — класнула челюстью смерть.
1: «Людишки нет, а мы — да. Рак третьего дня клешни откинул. Победили меня, — сказал. Вакцинами замордовали. На горку в соседнем дворе забрался, свистнул и околел. Я вот тоже думаю, не пора ли?»
2: «Тихун тебе на язык!» —
0: ужаснулась беда.
2: «На гортань!»
0: — поправилась она, вспомнив, что языка у собеседницы нет.
1: «Даже и не думай! Без тебя мы тут все передохнем!»
0: Смерть понурилась и не ответила.
1: «Ты верь!»
0: — собрала воедино остатки оптимизма беда.
1: «Будет и на нашей улице праздник!» «Вряд ли!»
0: — уныло вздохнула смерть.
1: «С чего бы ему у нас взяться? А если даже будет, то когда еще?»
2: «А когда бы то ни было, подождем. Зима к тому же на носу. Самое время впасть в спячку».
0: Не прощаясь, беда выбралась на больничное крыльцо, с минуту постояла, с неприязнью глядя на детскую горку в соседнем дворе, и поплелась в ближайший подвал впадать в спячку.

0: Беда не знала, сколько времени проспала. Разбудила ее человеческая разноголосица. Беда продрала глаза и вгляделась в темноту. Людишки были сплошь незнакомые, на подвальных обитателей не похожие.
1: «Кошмар, что творится!»
0: — посетовал лысоватый смертный в потертом пальто.
1: «Вчера еле до автобусной остановки добрался. Пожарные все улицы запрудили. Машины свои всюду понаставили, сирены включили. Хорошо, не бронзбойты».
0: «Забастовка», — задумчиво сказал тощий смертный в ушанке.
2: «Да вы разливайте, разливайте, Алексей Дмитриевич».
1: «Летчики тоже бастуют»,
0: — поддержал толстый смертный с одутловатым лицом.
1: «Полицейские бастуют, врачи бастуют, гробовщики сокращают всех. Преступность, мол, резко пошла на убыль, и заболеваемость, и смертность. Просто беда какая-то».
0: «Вы лучше пейте, Андрей Кузьмич, а то накликаете еще».
2: «Дурень ты!» — проворчала недовольная с просонья беда. «Меня уже накликали».
1: «Травмпункты закрывают»,
0: — выяснялся Андрей Кузьмич.
1: «Поликлиники закрывают, больницы, морги, даже дворцы бракосочетаний. Один на весь город остался. Перестали, дескать, люди разводиться, не говоря о том, чтобы помирать. В общем, пришла беда, отворяй врата».
0: Беда саркастически фыркнула.
2: Дурацкие поговорки смертных вызывали у нее неприязнь. Никакие врата для нее открывать было ни к чему. Она прекрасно просачивалась через ограды, плетни и входные двери.
3: «Ладно, выпивайте»,
0: — милостиво разрешила беда и подалась из подвала вон. Снаружи было ветрено. Солнце стегало лучами наросшие на козырьках и карнизах сосульки, выжимая из них слезу. Вдоль по улице двигалась нестройная колонна смертных с плакатами и транспарантами в руках.
4: «Правительство в отставку!» — донеслось до беды. «Президента долой! Чиновники жиреют, а дети врачей голодают!»
3: «Но принимали законов»,
0: — ворчала умастившаяся на лавке старуха.
3: «Теперь только знай, расхлебывай. Всеобщее торжество добра, как же! Недаром люди добром это самое называют.
0: Говно!» Беда благосклонно кивнула. Насчет сущности добра она была согласна.
3: «Вот ты где!»
0: Услышала вдруг она писклявый голосок за спиной.
3: «Попалась, прощалыга старая!»
0: Беда обернулась через плечо. К ней, оскальзываясь на гололеде и размахивая для равновесия крыльями, спешили два ангелочка затрапезного вида. Беду ухватили под руки и с натугой поволокли.
3: «Вы по что произвол творите?» — уперлась беда. «Я с давешней осени на стороне добра, или не знали? Никуда с вами не пойду!» «Пойдешь, куда денешься?»
0: — зловеще процедил тот ангелок, что слева.
3: «На стороне добра она, как же?»
2: «На стороне», —
0: заупрямилась беда.
3: «У меня бумага подписана». «Подотрись этой бумагой»,
0: — посоветовал тот ангелок, что справа.
2: «Шевели копытами, старая. Тебя сам главный видеть желает».

0: Обыскались тебя, бедовые,
1: укоризненно поведал архангел Гавриил.
0: Садись, подписывай.
1: Он извлек из выдвижного ящика лист плотной бумаги и толкнул его по столешнице. «Я, беда бедовая», было выведено на листе каллиграфическим почерком с завитушками. «Добровольно возвращаюсь на сторону зла. Обязуюсь отныне проводить прежнюю вредительскую деятельность, чинить праведникам горе со злосчастьем и насылать на них лишения и напасти». Беда расправила костлявые старушечьи плечи.
2: «Не подпишу!»
1: — гордо заявила она.
2: «Можете ликвидировать, толку с меня все одно нет!»
1: Гавриил гневно махнул правым крылом.
2: «Совести у тебя нет, а не толку!»
1: — пискнул он.
2: «Погляди, до чего вы смертных довели, негодяи! Распустились бездельники без начальства, обленились мерзавцы! Ты где отиралась всю зиму?» «На стороне добра была»,
1: — не стала скрывать беда.
2: «В спячке. Вот-вот. Дай вам волю, царство Божие на земле проспите. Подписывай давай, нечего кочевряжиться. Старшой ваш давно уже подписал».
3: «Как это старшой?»
1: — изумилась беда.
3: «Его ж ваши убили».
1: Архангел Гавриил возмущенно махнул левым крылом.
2: «Как убили, так и воскресили», — буркнул он. «Тоже мне умник. Ангельская рать должна, видите ли, за него и шачить, пока он в аду сиборитствует».
3: «Так что же, мессир Люцифер снова с нами?»
1: Боясь поверить такому счастью, переспросила беда.
2: «С вами, с кем еще-то? Нам с ним, с Иродом, точно не по пути». «Всевышний так и сказал. Воскресить, из ада извлечь и отправить по месту службы».
3: «Таки слава Всевышнему!»
1: На радостях помянула в суе имя Господа беда.
3: «Давай перо, подписывать буду».

0: На углу привокзальной и второй собачьей приплясывал от радости одетый с иголочки несчастный случай.
1: «Случился!» —
0: бросился он беде на шею.
1: «Наконец-то!»
0: Из смятой в гармошку Мазды полицейские деловито извлекали останки блондинистой смертной Трифоновой. Беда проводила одобрительным взглядом завывающую сиреной пожарную машину, несущуюся по адресу, где смертный молокосос Юрчик доигрался со спичками и поковыляла на вокзал.
1: «Дубина Стагеросовой уехал!»
0: — приветствовала беду, плачущая от счастья разлука.
1: «В Красноярск! К дружкам и тёлке! Живем!»
0: На пороге хосписа топталась, ёжись на ветру, смерть.
2: «Умаялась!» — пожаловалась она давней соратнице. «Весь день косой махала, грабки отваливаются, а тут еще членистоногая воскресла, теперь только успевай».
0: В беседке городского парка обмывали воровскую удачу карманник Гоша и взломщик Костыль. Из рюмочной под ручку выбрались Свара и Мордобой, которые при виде беды немедленно полез обниматься.
3: «Сейчас начнусь!» — радостно хохотнул он. «Пилипенко с Рахметовым уже на бровях!»
4: «Чурка ты!»
0: — подтвердил диагноз, вывалившийся на крыльцо рюмочной расхристанный Пилипенко.
4: «Козел!
5: Сам козел!»
0: — заехал собеседнику в челюсть Рахметов.
5: «Хохлядский, твоя тваря!»
4: «Наших бьют!»
0: — азартно взревел Пилипенко.
5: «Наших бьют!»
0: Эхом откликнулся Рахметов. На подмогу из рюмочной высыпала компания нетрезвых смертных. Винтились в нее и мгновенно завязались Свара с Мордобоем. Махнув кулачищами, мордобой окончательно начался. Из-за кустов вымахнул полицейский наряд. Беда довольно ухмыльнулась. И всем, наконец, пришла.

0: сегодняшний эфир. Рассказ Даниэля Клугера «Как слово наше отзовется». Словарного запаса оставалось часа на полтора, не больше. Это при экономном использовании. Штурман Кошкин сидел, обхватив голову руками, и мысленно клял себя последними словами. Именно мысленно, потому что, займись он этим вслух, слова действительно могли стать последними. И ведь началось все вполне безобидно, хотя не совсем обычно. Рейс как рейс, рутина, сектор как сектор, патрулирование как патрулирование, словом, будни службы свободного поиска. Получив очередную видеоразвертку, капитан искателя Альварес сказал: «Хватит бездельничать, Кошкин. Мне надоел одушевленный балласт на борту. Займись делом». Кошкин занялся, впрочем, без особого удовольствия. Один из сигналов привлек его внимание. «Вот, кажется, и братья по разуму объявились», — сказал он, всматриваясь в экран. «Сигнал-то явно искусственного происхождения. И частота, между прочим, вполне очень мила. Видишь, капитан?» «Вижу», — ответил Альварец, не поворачиваясь. «У тебя что, глаза на затылке?» «Просто я знаю этот сектор. Насчет братьев по разуму тут ты немного загнул. Сигнал станции кибернетического центра. Координаты CL-283H. Только ее списали, она свое давно отработала».
1: «Как списали? В каком смысле?»
0: «В смысле, законсервировали. На неопределенный срок. Экипажа на ней нет, ни людей, ни киберов. Только, кажется, компьютер остался по типу нашего ПК. Кстати, он, наконец, повернулся к штурману. Ты собираешься его регулировать?»
1: «Учти, Кошкин, мне надоела эта пиратская галиматья. Либо ты заставишь его общаться как положено, либо я вас обоих спешу с корабля. Ты меня знаешь», — добавил капитан угрожающим тоном.
0: Кошкин знал, и поэтому не очень испугался. А вопросы, подобные заданному, он вообще игнорировал. «А зачем кибернетикам космическая станция? Тем более в свободном пространстве».
1: «Не помню, что-то такое слышал». Капитан немного подумал.
0: «Если мне не изменяет память, какие-то эксперименты по сбору случайной информации».
1: «В пространстве?» Капитан пожал плечами. «Почему бы и нет? А поточнее?»
0: «Поточнее не знаю, не интересовался». «Плюнуть бы после этого штурману на станцию и заняться бы делом». Вместо этого Кошкин произнес слова, ставшие, как показали последующие события, роковыми. «Капитан», — сказал он, — «мне следует туда слетать».
1: «Куда?»
0: «На станцию».
1: «Зачем?»
0: «А запасные блоки?»
1: «Какие?»
0: «От компьютера», — пояснил Кошкин. «Сам же сказал, он по типу нашего ПК. Я бы тогда его два счета привел в чувство. Как новенький стал бы. Даже лучше, с запасными блоками, это же раз плюнуть».
1: Альварец был поражен. Редчайший случай. Штурман Кошкин, проявляющий здоровую инициативу. И капитан дал свое согласие. Опять-таки, роковым образом.
0: «Только учти», — сказал он напоследок, — «долго там не рассиживайся».
1: «Ну, уклончиво», — ответил Кошкин. «Часика 4, я думаю, хватит. Найти блоки, проверить. Может, снять с компьютера рабочие».
0: «Договорились», — капитан кивнул. «В конце смены я тебя со станции сниму. В твоем распоряжении 4 часа 40 минут». Само собой разумеется, никакой здоровой инициативы штурман Кошкин не проявлял и проявлять не собирался. Запасные блоки его мало интересовали. Не то чтобы совсем не интересовали, но, как говорится, поскольку. Просто ему вдруг ужасно захотелось посмотреть, что же это за станции, чем там занимались кибернетики.
1: Сначала Кошкин был несколько разочарован. Станция оказалась сконструированной стандартно. Так выглядели все станции, предназначенные для работы в свободном пространстве. Штурман без труда нашел зал управления. Несмотря на консервацию, помещение отнюдь не выглядело запущенным. Разве что светильники горели в полнакала. Редкие огоньки на пульте показывали, что бортовой компьютер работает в дежурном режиме. Вольготно расположившись в кресле, Кошкин громко пропел музыкальную, вернее, маломузыкальную фразу, которую считал началом встречного марша, а потом, вспомнив школьный курс литературы, бодро сказал:
0: «Станционному смотрителю привет! Так что там насчет дочки, папаша? В смысле информации?»
1: Бам! Звякнуло где-то под сводчатым потолком, и свет в зале стал ярче. Кошкин счел это проявлением дружелюбия со стороны единственного обитателя станции и весело подмигнул.
0: «Что, товарищ Робинзон, скучно? Ладно, не скучай. Принимай пятницу. На 4 часа 40 минут».
1: Бам! Снова звякнуло под потолком, и на пульте загорелось несколько новых огоньков.
0: «Ну-с», — осведомился штурман Кошкин. «Посмотрим, что за случайную информацию ты тут собирал. Не возражаешь?»
1: «Бам!» — с готовностью отозвался компьютер.
0: «Так...»
1: — Кошкин нажал клавишу. Но дисплей почему-то оставался слепым. Кошкин потыкался в другие блоки. Станционный смотритель явно не хотел делиться информацией со своим гостем.
0: Не хотим раскрывать секретов, да? Бам, ответил компьютер.
1: И делиться, значит, не желаем. Бам.
0: А что это ты все время трезвонишь, поинтересовался Кошкин.
1: Бам.
0: Ну, хватит, штурман поморщился. Оглушительные звонки начинали действовать на нервы. Бам! Я тебе человеческим языком сказал. Прекрати! Бам! Перестань! Бам! Прекрати, говорят те! Компьютер смолк.
1: Вот молодец, похвалил его компьютер.
0: Бам! Отозвался компьютер. А чтоб тебя, Кошкин, в сердцах чертыхнулся и, бормоча что-то себе под нос, отправился на поиски запасных блоков. К станционному смотрителю он интерес утратил. Визитом своим на станцию был разочарован.
1: Блоки штурман нашел без труда. Вернувшись с кресла у пульта, он разложил их перед собой и принялся отбирать необходимые. Работать молча штурман не умел и не любил, обиды долго не держал, рассудив, что странности от длительного одиночества могли появиться у кого угодно, даже у компьютера. Поэтому, копаясь в блоках, он одновременно дружески беседовал с компьютером. На звонки он решил просто не обращать внимания, тем более это примерно через полчаса они прекратились.
0: Когда Кошкин разглядывал маркировку очередного блока, ему вдруг показалось, что то ли он стал хуже видеть, то ли в зале потускнел свет. Подняв голову, штурман обнаружил, что светильники горят в полнакала, как в тот момент, как он только что появился на станции. В придачу к этому он почувствовал, что становится труднее дышать.
1: «Чертовщина!» – пробормотал Кошкин. Указатель кислорода на несколько делений отклонился от нормального положения.
0: «Робинзон, у тебя непорядок», — сказал он, обращаясь к компьютеру. «Надо бы подрегулировать систему жизнеобеспечения, так и задохнуться недолго».
1: Светильники мерцали. Штурман пожалел, что не захватил с собой карманного фонарика.
0: Следующие полчаса Кошкин взывал к совести коварного Робинзона. Изредка компьютер реагировал на его слова громким «бам». Одновременно чуть разгорались светильники и дергалась стрелка указателя кислорода. В результате Кошкин с ужасом обнаружил, что подача кислорода и света была поставлена в прямую зависимость от новизны слов, им произносимых. Видимо, соскучившийся по работе компьютер пытался выдавить из нежданного визитера как можно больше новой информации и с этой целью вырабатывал у него условный рефлекс.
2: «Ничего себе сбор случайной информации!» – обалдело прошептал Кошкин. «Ну, кибернетики, попадетесь вы мне на земле!»
0: И тут он сообразил, что встречи и возмездие могут не состояться. Поскольку беспечно болтая с компьютером, а затем пытаясь привести его в чувство, он почти полностью истратил свой словарный запас, по крайней мере, большую его часть. А до прибытия капитана Альвареса оставалось еще около 2 часов. Во всяком случае, не меньше.
1: Кошкин решил молчать. До упора. Обнаружив застой в поступлении информации, компьютер-лингвист забеспокоился. Сигнальные огоньки на пульте управления укоризненно замигали. Кошкин молчал. Тогда компьютер перекрыл подачу свежего воздуха. Кошкин молчал. Компьютер полностью погасил светильники. Кошкин продолжал хранить молчание. Как уже было сказано, у него в запасе оставалось некоторое количество слов, но их следовало расходовать крайне экономно, на случай, если какие-нибудь непредвиденные обстоятельства задержат Альвареса. К тому же было неизвестно, что еще может изобрести этот лингвистический шантажист. Шантажист дал штурману немного времени на размышления, а потом начал постепенно повышать температуру в зале. Тогда Кошкин сказал ему несколько слов, из тех, которые компьютер еще не слышал. Через полчаса сказал еще несколько слов из того же запаса. Это позволило ему некоторое время дышать свободно и наслаждаться относительной прохладой.
0: «Эх, обреченно», — подумал Кошкин, — «с иностранными у меня плоховато. Говорили же тебе, дураку, учи Кошкин эсперанто, сейчас бы...»
1: Из груди необразованного по части языков штурмана вырвался длиннейший и выразительнейший стон.
0: «Бам!» — отозвался вдруг компьютер, и светильники слабо засветились.
1: «Выдает!» Штурман озадаченно уставился на пульт управления. «Ты чего?»
0: Какая-то неясная, неоформленная мысль забрежжила в его сознании. Кошкин потом уверял, что не в сознании, а в подсознании, или даже еще ниже. «Стон!» Компьютер среагировал на стон, как на новое слово. «Постонать, что ли?» — подумал штурман.
1: «Не, на стонах он долго не вытянет».
0: «Стон!» — бессмысленное сочетание случайных звуков. «Внимание!» – Кошкин мысленно скомандовал себе штурман. «Почему бессмысленное? А может, этот стон у них песней зовется, в смысле словом? Мало ли языков во Вселенной. Бесконечное множество, и в одном из них мой стон означает вполне конкретное понятие, но в таком случае
2: «Ура!» – завопил Кошкин во все горло и тут же прикусил язык. Светильники снова погасли. Слово «ура» уже не несло с точки зрения компьютера новой информации. «Арригаст! Шентрофик!» – нахально выкрикнул штурман, сопровождая эту ахинею жутким завыванием. Мало ли, может, интонация тоже учитывается компьютером. В голове мелькнуло: «Знать бы, что я несу!» «Бам!» – обрадовало отозвался компьютер. «Порядок!» – подумал штурман. И разразился новой тирадой. Искатель вернулся вовремя, как и обещал Альварес. Когда капитан снова увидел штурмана, тот стоял у входного люка, нагруженный запасными блоками, и лучезарно улыбался. «Ты чего?» – озадаченно спросил Альварес. «Иргаух теором капроси», – ответил Кошкин, продолжая улыбаться. «Что?» – капитан вытаращил глаза. Видя, что Альварес его не понимает, Кошкин досадливо поморщился и пояснил: «Иртас! Куимарато гэр!»

0: Андерсон. «Быть царем». Глава первая. Однажды вечером в Нью-Йорке середины 20 века Эверард, переодевшись в старый халат и домашние туфли, смешивал себе коктейль. Его занятие прервал звонок в дверь. Эверард чертыхнулся. За последние несколько дней он очень устал и сейчас не желал иной компании, кроме доктора Ватсона и его рассказов. Ну да ладно. Может, ему удастся быстро избавиться от незваного гостя. Он прошлепал по квартире и открыл дверь, придав своему лицу как можно более недружелюбные выражения. «Привет», — холодно сказал он. И тут же внезапно ему почудилось, что он находится на допотопном космическом корабле, который только что освободился от земного притяжения. Наступила невесомость, и он беспомощно барахтается в воздухе среди сияния звезд. «Ох», — сказал Эверард, — «я и не думал. Заходи». Синтия Деннисон на миг задержалась в дверях, глядя на бар поверх его головы. Над баром висели два скрещенных копья и шлем с плюмажем из эгейской культуры бронзового века. Предметы были темные, блестящие и изумительно красивые. Она попыталась говорить спокойно, но из этого ничего не вышло. «Налей мне чего-нибудь, Мэнс. Только поскорей». «Ну, конечно». Он крепко стиснул зубы и помог ей снять плащ. Она закрыла за собой дверь и присела на модную шведскую кушетку, столь же красивую и столь же здесь необходимую, как оружие над баром. Дрожащими руками она достала из сумочки сигареты. Некоторое время они избегали смотреть друг на друга. «Все еще пьешь ирландское виски?» – спросил он. Ему показалось, что слова эти доносятся откуда-то издалека, а его тело, неуклюже передвигающееся среди бокалов и бутылок, забыло все, чему ему обучали в патруле. «Да», — сказала она.
1: «Значит, ты еще помнишь?»
0: Неожиданно громко щелкнула ее зажигалка. «Прошло всего несколько месяцев», — сказал он, не зная, о чем говорить дальше. «Энтропия. Обычное время, ничем не изменяемые сутки, по 24 часа в каждом». Она выпустила клуб дыма и посмотрела, как он расплывается в воздухе. «Я почти все время пробыла в нашей эпохе со дня моего замужества. Ровно 8,5 месяцев личного биологического времени жизни с тех пор, как Кейт и я... А ты, Мэнс? Сколько времени и в скольких этапах ты прожил с тех пор, как был шафером на нашей свадьбе?»
1: У нее всегда был довольно высокий и тонкий голос. Единственный недостаток, который он мог в ней найти, если не считать ее маленького роста, всего каких-нибудь 5 футов.
0: Поэтому речь ее всегда звучала невыразительно. Но сейчас он понял, что она едва сдерживается, чтобы не заплакать. Он подал ей бокал. «До дна», — сказал он, — «пей».
1: Она послушно осушила бокал и перевела дыхание.
0: Он налил ей еще и плеснул себе шотландского виски с содовой. Затем придвинул кресло и достал из старого изъеденного молью халата трубку и табак. Руки у него еще слегка дрожали, но он надеялся, что она этого не заметит.
1: Она повела себя умно, не выпалив сразу же, зачем пришла. Им обоим требовалось время, чтобы успокоиться.
0: Сейчас он даже нашел в себе силы прямо взглянуть на нее. Несмотря на маленький рост, фигура у нее была почти безупречная, а черное платье подчеркивало изящество линий. Золотистые волосы падали до плеч, огромные голубые глаза сияли из-под крутых дуг бровей, на лице чуть запрокинутом вверх губы были, как всегда, полуоткрыты. Эверард медленно набивал трубку.
1: «Ну, ладно, Син», — сказал он. «Выкладывай, в чем дело». Она вздрогнула и с трудом выдавила из себя:
0: «Кейт исчез».
1: «Что?»
0: Эверард выпрямился в кресле.
1: «Выполнять задание?»
0: «Да?
1: Как же иначе?»
0: Отправился в Древнюю Персию и не вернулся.
1: Это было неделю назад. Синтия поставила бокал рядом с собой на кушетку и переплела пальцы. «Патруль, конечно, провел самое тщательное расследование. Я узнал результаты только сегодня. Они не смогли найти его. Даже не сумели выяснить, что с ним случилось».
2: «Над гады!» – прошептал Эверард. «Кейт всегда считал тебя своим лучшим другом», – лихорадочно проговорила она. «Ты даже не знаешь, как часто мы говорили о тебе. Честно, Мэнс, я знаю, мы мало общались с тобой, но тебя ведь никогда не было на месте».
1: «Конечно», — сказал он. «Ты что, думаешь, я малое дитя? Я был занят, и потом, в конце концов, вы же молодожены».
3: «После того, как я познакомил вас на Гавайях в лунную ночь у вулкана Мауна-Лоа, патрулю наплевать на условности, и такой новичок, как молоденькая Синтия Каннингем, вновь испеченная выпускница Академии, работающая рядовым клерком в своем собственном веке, имеет полное право встречаться с заслуженным ветераном, таким как я, например. Встречаться сколько угодно, когда мы оба свободны от работы. И почему бы ему не использовать свой опыт и в соответствующей одежде не переносить ее на танцы в Вену Штрауса или в лондонский шекспировский театр, в уютные бары старинного Нью-Йорка или на солнечные пляжи на Гавайях, где человек со своим каноэ появится еще только через 1000 лет. А его приятель по патрулю, почему бы ему тоже

видел тебя 2-3 года своей биологической жизни и не знаю точно, над чем работал Кейт». «Так долго?» – удивилась она. «Ты даже не проводил отпуска в нашем десятилетии. Мы очень хотели видеть тебя». «Перестань извиняться», – отрезал он. «Если бы я захотел, сам бы вас навестил». Ее нежное личико перекосилось, как от удара. Он тоже вздрогнул и забил отбой. «Извини, конечно, я хотел повидаться. Но ведь ты знаешь, мы, агенты с правом свободных действий, слишком заняты. Все эти прыжки в пространстве времени. Чувствуешь себя, как блоха на сковородке». «Ах, черт!» – он попытался улыбнуться. «Ты же помнишь, Син, что я невежда, но это ведь только на словах. Знаешь, я лично породил легенду о Химере в Древней Греции. Был там известен под именем Дилайопод, странное чудище с двумя левыми ногами, торчащими изо рта». Она послушно улыбнулась, если подергивание губ можно было назвать улыбкой, и взяла из пепельницы свою сигарету. «А я еще простой клерк в компании технологических исследований», — сказала она. «Зато у меня тесная связь со всеми секциями в отделении нашего ареала, включая главное управление. Поэтому я точно знаю, какие меры были приняты для поисков Кейта, и считаю их недостаточными. Они просто бросили его, Мэнс. Если и ты не поможешь, Кейт погибнет». Голос ее прервался, и она замолчала. Чтобы дать себе самому и ей время успокоиться, Эверард промолчал и мысленно стал вспоминать карьеру Кейта Деннисона. Родился в Кембридже, штат Массачусетс, в мае 1927 года в обеспеченной семье. Докторскую степень за выдающуюся работу по археологии получил в 23 года. Победитель чемпионата по боксу в колледже, пересек Атлантический океан на маленькой яхте, ушел в армию в 1950-м, служил в Корее и отличался храбростью, которая в более популярной войне принесла бы ему славу. С Кейтом надо было достаточно сблизиться, чтобы узнать все это. Вне работы он осудил о разных вещах с тонкой иронией. Когда же наступало время действовать, просто делал свое дело без лишних слов. «Конечно», — подумал Эверард, — «девушка достается самому достойному. При желании Кейт легко мог бы получить статус свободного агента. Но у него здесь есть корни, которых нет у меня. Наверное, он более постоянен». Выйдя в отставку в 1952 году, Деннисон завербовался по тому же объявлению, что и Эверард. Возможность путешествий во времени он осознал и принял легче и естественнее, чем большинство других. Он обладал гибким умом и к тому же был археологом. После окончания академии Кейт с радостью обнаружил, что его собственные интересы совпадают с нуждами патруля. Он стал специалистом по древней истории индоевропейцев Востока и во многих отношениях считался более ценным работником, чем Эверард. Потому что свободный агент мог путешествовать во всех направлениях по трассам времени, спасая попавших в беду, арестовывая правонарушителей, охраняя неприкосновенность ткани человеческих судеб. Но что бы он делал без знания истории? За много веков до появления иероглифов существовали войны и путешествия, совершались открытия, последствия которых сказались на всем протяжении временного континуума. Патруль должен был знать о них. Изучать ход событий – в этом и состояла работа специалиста. Кроме того, Кейт был моим другом. Эверард вынул трубку изо рта. «Ну ладно, Синтия», – сказал он. «Выкладывай, что произошло».

Глава вторая. Высокий голос почти не дрожал. Синтия сумела взять себя в руки. Он прослеживал миграцию разных индоевропейских племен. Об этом у нас мало сведений. Приходится начинать с точно известного в истории момента, а уже оттуда двигаться назад. Поэтому Кейт и собрался в Персию 558 года до нашей эры. Он говорил, что это близко к концу медийского периода. Ему приходилось расспрашивать жителей, перенимать их обычаи и нравы, затем отправлять...

0: Ему вспомнились степи и огромный простор небес над головой. Бешеная гонка за антилопой, пиршество у костра и девушка, чьи волосы горьковато пахли дымом. На мгновение у него возникло желание прожить свою жизнь и умереть, как самому обычному человеку из этого племени. Последний раз Кейт ушел один, продолжала Синтия. У них там в отделении, да и во всем патруле вечно не хватает специалистов. Столько тысячелетий приходится изучать, и так мало коротких человеческих жизней, чтобы справиться с этим. Кейт раньше уходил один. Я всегда боялась его отпускать, но он говорил, что в одежде бродячего пастуха, у которого и украсть-то нечего, он будет в меньшей опасности в горах Древней Персии, чем при переходе Бродвея. Но на сей раз он просчитался. «Ты хочешь сказать, — торопливо спросил Эверард, — что он оставил Нью-Йорк неделю назад, чтобы собрать нужную информацию, доложить по своему отделению и вернуться к тебе в тот же день? Потому что только слепой кретин может оставить тебя одну надолго». «И он не вернулся?»
1: «Нет».
0: Она прикурила вторую сигарету от окурка. «Это меня страшно обеспокоило, и я попросила своего начальника выяснить, в чем дело. Он был настолько любезен, что послал запрос на неделю вперед, то есть в сегодняшний день, и получил ответ, что Кейт еще не вернулся. Информационный пропускной центр сообщил, что Кейт к ним не являлся, его отделение ничего о нем не знает. Мы сверились с данными главного управления, они ответили, что Кейт так никогда и не возвращался, и что не найдено даже его следов». Эверард медленно кивнул головой. «Тогда, как я понимаю, и начался поиск, о котором имеются данные в главном управлении. Изменчивое время допускает множество парадоксов», — в тысячный раз подумал он. «Если вдруг пропадал человек, из этого вовсе не следовало, что требовалось организовать его поиски, даже если где-то и было отмечено, что это произошло. Но какая еще есть возможность найти человека? Конечно, можно вернуться в прошлое и изменить ход истории, так чтобы в конце концов обнаружить его. В таком случае окажется, в истории всегда значилось, что дело было успешно завершено, и только ты один будешь знать настоящую правду». Все это создавало большую неразбериху. Стоит ли удивляться, что патруль с неудовольствием относился к любому, пусть даже самому незначительному изменению, которое не затрагивало основного хода событий. «Наше отделение послало ребят в ареал Древней Персии расследовать это дело», — продолжал за Синтию Эверард. «Они только приблизительно знали, где и когда Кейт должен был появиться, верно? Я имею в виду, что он и сам не знал, где сумеет спрятать свой скутер, поэтому не мог оставить точных координат». Синтия кивнула. «Но я не понимаю одного, почему они не нашли сам скутер? Что бы ни случилось с Кейтом, скутер пропасть не мог. Он должен был находиться где-то поблизости, в какой-нибудь пещере, например. Патруль располагает детекторами. Они должны были найти скутер уж отсюда, вести поиски самого Кейта». Синтия с такой силой затянулась сигаретой, что щеки ее запали. «Они пытались найти скутер, — сказала она. — Но мне объяснили, что это дикая холмистая страна, где очень трудно вести поиски. Ничего не вышло. Они даже не нашли следов. Конечно, если бы патрульные прочесывали местность час за часом, милю за милей, может быть, что-нибудь им получилось бы. Но они не осмелились. Видишь ли, этот ареал в критическом положении. Гордон показал мне выводы, которые они сделали, оценивая ситуацию. Я не поняла смысла всех этих обозначений и букв, но он объяснил мне, что это очень опасное время, лучше его не ворошить». Эверард прикрыл рукой огонек трубки. Ее тепло успокаивало. Эпохи критических ситуаций никогда не приводили его в особый восторг. «Понятно, — сказал он. — Они не сумели произвести тщательный поиск, потому что это могло привлечь внимание слишком большого числа местных жителей, и в критический момент они повели бы себя совсем не так, как обусловлено историей. Так-так. Кто-нибудь пытался переодетым походить среди людей, осторожно разведать, что к чему? Несколько экспертов из патруля. Они жили там по много недель, конечно, из расчета времени Древней Персии. И не услышали ни малейшего намека. Эти племена настолько дикие и подозрительные.

0: Возможно, они боялись, что наши агенты – шпионы мидийского царя. Насколько я поняла, они недовольны его правлением. Нет, патруль не смог ничего обнаружить. К тому же нет никаких данных, что исчезновение Кейта как-то повлияло на историю. По их мнению, Кейта убили, а его скутер куда-то исчез. И какая разница? Синтия вскочила на ноги и закричала. И какая разница, если среди множества скелетов, затерявшихся в веках, в каком-нибудь овраге окажется еще один? Эверард тоже поднялся, она прильнула к его груди, и он дал ей выплакаться. Он даже не подозревал, что ему будет так плохо. Он уже совсем перестал вспоминать ее, разве что по 10 раз на дню, но сейчас она пришла к нему сама, и ему придется забывать ее заново. «Неужели нельзя вернуться назад в пределах нашего времени?» – взмолилась она. «Хоть бы на неделю назад, чтобы предупредить его, что он не должен туда отправляться. Разве я многого прошу? Что за чудовище придумали закон, запрещающий это?»
1: «Его придумали самые обычные люди», — сказал Эверард. «Если мы хоть раз начнем играть с собственным прошлым, то в конце концов запутаемся так, что никого из нас просто не останется в этом мире».
0: «Но за миллионы лет и даже больше, ведь были же исключения».
1: Эверард не ответил. Он знал, что исключения были. Он также знал, что в деле Кейта Деннисона исключения сделано не будет. Патрули работали не святые, но ни один патрульный не осмелился бы нарушить существующие законы в личных целях. Потери ты воспринимаешь, как на войне, и поднимаешь бокал в память погибшего, но не отправляешься назад в прошлое, чтобы увидеть его живым. Синтия высвободилась из его объятий, вернулась на кушетку и осушила свой бокал до дна. Когда она запрокинула голову, золотые локоны упали ей на лицо. «Прости», — сказала она, вынула платок и вытерла глаза. «Прости, что я разревелась». «Глупость». Она уставилась в пол.
0: «Ты можешь попытаться помочь Кейту. Обычные агенты бросили это дело, но ты можешь попробовать».
1: Это была мольба, и отступать Эверарду было некуда. «Могу», — сказал он. «Но у меня может ничего не получиться. В истории значится, что если я попытаюсь разыскать его, у меня ничего не выйдет. Кроме того, на любое изменение пространства-времени посмотрят косо даже в таком простом и обычном деле».
0: «Для Кейта это дело совсем необычное». «Знаешь, Сим, — прошептал он, — немногие женщины на Земле сказали бы так. Большинство сказали бы, что... это дело довольно непросто для меня».
1: Она попыталась поймать его взгляд, в секунду стояла совершенно неподвижно, потом пролепетала:
0: «Прости, Мэнс, я не знала. Я думала, за столько времени ты уже...»
1: «О чем это ты?» — проговорил он, обороняясь.
0: «Неужели психологи патруля ничего не могут сделать?» — спросила она и снова опустила голову. «Уж если они смогли обработать нас до такой степени, что мы просто не в состоянии никому рассказать, что существует путешествие во времени, я думала, вполне возможно внушить человеку, что он больше не...»
1: «Замолчи», — грубо оборвал ее Эверард. Некоторое время он сосредоточенно грыз свою трубку. «Хорошо», — сказал он наконец. «Есть у меня кое-какие соображения на этот счет. Если Кейта можно спасти, ты его увидишь завтра утром.
0: Скажи, ты можешь перебросить меня сейчас, в завтрашний день?» — дрожащим голосом спросила Синтия.
1: «Могу», — сказал он. «Только я этого не сделаю. Тебе нужно хорошенько отдохнуть за ночь. Я провожу тебя домой и позабочусь, чтобы ты приняла снотворное. Затем вернусь сюда и все хорошенько обдумаю». Его губы дрогнули в подобии усмешки. «Прекрати этот рев, слышишь? Я же сказал, что мне необходимо подумать».
0: «Мэнс».
1: Она вложила свои руки в его. Он вдруг ощутил в ней внезапный прилив надежды и проклял себя за это.

0: Пол Андерсон. «Быть царем». Глава третья. Осенью 542 года до нашей эры в долине Кура показался одинокий всадник. Он ехал на красивой гнедой кобыле, более крупной, чем даже местные кавалерийские лошади, что где-нибудь в другом месте наверняка привлекло бы какого-нибудь разбойника. Но великий царь установил такой строгий порядок в своих владениях, что, как говорили в народе, даже девственница с полным мешком золота за плечами могла пройти всю Персию вдоль и поперек без всякого для себя ущерба. Это было одной из причин, по которой Эверард выбрал себе именно эту дату. 16 лет спустя после исчезновения Кейта Деннисона. Другая причина заключалась в том, что он хотел оказаться в Персии тогда, когда улягутся волнения и суматоха, вызванные появлением в 558 году до нашей эры первого путешественника во времени. Какова бы ни была судьба Кейта, о ней легче всего было узнать в более позднее время. По крайней мере, непосредственно после происшествия патрулю ничего сделать не удалось. И, наконец, согласно данным Архименидского ареала, 542 год был первым относительно спокойным годом с момента исчезновения Кейта. Годы 558 и 553, когда персидский царь Аншана Куруш, известный историей под именем Кира, находился в натянутых отношениях со своим господином, медийским царем Астиагом, были очень напряженными. Затем следовали три года, во время которых Кир поднял мятеж, империю разрывала гражданская война, и персы, в конце концов, победили своих северных соседей. Но Кир не мог еще считать себя победителем. Ему предстояло подавить восстание побежденных и отразить набеги урало-алтайских племен. Он потратил еще 4 года на то, чтобы справиться со всем этим и расширить свои владения к востоку. Это встревожило его соседей-монархов. Вавилон, Египет, Лидия и Спарта составили коалицию во главе с лидийским царем Крезом и в 546 году до нашей эры напали на Кира. Лидийцы были разбиты на голову, их земли были захвачены, но они поднимали восстание, которое снова и снова приходилось подавлять. Надо было как-то договориться с греческими колониями – Ионией, Карией и Ликией, и пока полководцы Кира разрешали эти проблемы на Западе, сам он воевал на Востоке, отбрасывая от границ государства дикие племена, грозившие захватить и сжечь его города. Сейчас как раз наступила передышка от всех этих войн. Киликия сдалась без борьбы, видя, что на всех завоеванных землях персы издают невиданно гуманные законы и проявляют терпимость к местным обычаям. Кир поручил восточные походы своим сатрапам и занялся объединением созданной империи. Войны с Вавилоном теперь не будет до 539 года, только тогда империя присоединит к своим владениям и Месопотамию. А затем опять наступит долгое время мира, пока не наберут силу дикие племена за Аральским морем, и царь Кир не отправится воевать с ними навстречу своей гибели. Мэнс Эверард въезжал в Пасаргады, как в страну надежды, хотя, пожалуй, нет такой исторической эпохи, которая давала бы основание для столь пышной метафоры. Эверард проезжал мимо полей, где крестьяне серпами жали хлеб и грузили снопы на скрипучие некрашенные повозки, запряженные быками. Пыль, поднимавшаяся от стерни, слепила жнецам глаза. Дети в лохмотьях, стоявшие у землянок без окон, провожали его глазами. На дороге метался цыпленок, спугнутый царским вестником. Всадник проскакал мимо, оставив мертвую птицу валяться в пыли. Мимо проехал конный отряд. Воины были одеты весьма живописно. Мешковатые штаны, латы, остроконечные шлемы, у некоторых украшенные перьями, и яркие полосатые плащи, правда, покрытые пылью и пропитанные потом. Всадники отпускали грубые шутки. За высокими каменными стенами в окружении пышных садов виднелись большие дома знати, однако немногие были в состоянии содержать подобные поместья. Пасаргады, город, в который въезжал Эверард, был настоящим восточным городом с кривыми грязными улочками, вдоль которых тянулись безликие хибары. Его заполняла голытьба в грязных головных уборах и жалкой одежде. Купцы на базаре зазывали покупателей, нищие выставляли на показ свои язвы. Торговцы вели караваны облезлых верблюдов и тяжело нагруженных ослов. Голодные собаки рылись в отбросах. Из кабачков доносилась музыка, скорее похожая на мяуканье кошки, попавшей в стиральную машину. То тут, то там воины взмахивали оружием и изрыгали проклятие. Откуда взялась эта ходячая легенда о загадочном Востоке?
1: «Подайте милостыню, господин! Подайте, и да светит вас улыбка Митры! Взгляни, господин! Клянусь бородой своего отца, ни у кого еще не было такой чудесной уздечки! Тебе повезло, господин! Возьми уздечку всего за...»
2: «Сюда, господин, сюда! Самый прекрасный каравай-саран во всей Персии! Нет, во всем мире! Какой караван-сарай! Всего 4 дома отсюда! Мои подушки набиты лебяжьим пухом! Мой отец сам подает божественное вино! Моя мать готовит плов, слава о котором идет во все концы света! А 3 мои сестры — это дивные луны восторга! Всего за...»
0: Эверард не обращал никакого внимания на бегущих рядом с его конем мальчишек. Один из них схватил его за лодыжку, он выругался и пихнул мальчишку ногой. Тот не обиделся, только ухмыльнулся. Эверарду не хотелось останавливаться в караван-сарае, хотя персы тщательнее следили за чистотой, чем многие другие народы того времени. Насекомых хватало и у них. Он попытался побороть в себе внезапно возникшее чувство беспомощности. Обычно патрульные как-то страховали себя. Брали в незнакомую эпоху станнер 30 века и крошечный радиоприемник, с помощью которого в любой момент можно было вызвать спрятанный скутер. Но не сейчас, когда его могли подвергнуть обыску, да и прятать всю эту технику было некуда. Эверард был в греческой одежде. Туника, сандалии и длинный шерстяной плащ, меч на боку, шлем и щит на луке седла, только вооружение было из нержавеющей стали. Он не мог обратиться в местное отделение, если бы попал в беду. Никаких отделений здесь не было. Эта относительно бедная переходная эпоха не способствовала межвременным торговым операциям. Ближайший патрульный пост находился в управлении Ареала в Персиполе на поколение позже. Улицы, по которым проезжал Эверард, становились шире, дома роскошнее, торговцы встречались все реже. Наконец он подъехал к площади, по углам которой стояли 4 больших дворца. За окружавшими их стенами виднелись причудливо подрезанные деревья. У стен на корточках сидели стражники. Стойка Смирна в те времена еще не была известна. Но когда Эверард приблизился, стражники натянули стрелы на тетиве. Он мог просто пересечь площадь, но остановился и обратился к человеку, выглядевшему старшим по команде. «Да светит над тобой яркое солнце, уважаемый!» Слова персидского языка, которые он выучил всего за 1 час под гипноизлучателем, легко слетали с его губ. «Я ищу гостеприимство какого-нибудь великого человека, который склонил бы свой слух к удивительным рассказам о моих путешествиях. «Пусть и твои дни будут долгими», — ответил стражник. Эверард вспомнил, что он не должен предлагать денег. Соплеменники Кира были гордыми людьми, храбрыми охотниками, пастухами и воинами. Все они говорили с той полной достоинства вежливостью, которая отличала этот народ на протяжении многих веков. «Я служу Крезу Лидийскому, слуге великого царя. Он не откажет в крыше над головой».
3: «Меандру из Афин», — подхватил Эверард. Греческое происхождение объясняло его крепкое сложение, светлую кожу и короткую стрижку. Правда, ему все же пришлось прилепить вандейковскую бородку. Геродот не был первым греком, совершившим кругосветное путешествие, поэтому не следовало утрировать афинскую внешность. В то же время, за полстолетия до марафона, европейцы все еще были здесь в достаточной мере в диковинку и вызывали интерес. Позвали раба, который отправился к управляющему, тот послал другого раба, который провел чужеземца через ворота. Сад за стенами утопал в зелени, от него веяло прохладой, как и предполагал Эверард. Нечего было и опасаться, что здесь у него могут что-нибудь украсть. Вино и еда должны быть отменными, а сам Крес, несомненно, заинтересуется гостем. «Все будет хорошо, вот увидишь», — сказал Эверард самому себе, принял горячую ванну, умастил себя благовониями и надел чистую одежду. Блюда с пищей и вино были принесены в его по-спартански убранную комнату, где стоял низкий широкий диван, и из окон открывался красивый вид. Ему не хватало только сигары. Разумеется, из вещей вообще для него доступных. Конечно, если бы Кейт в самом деле погиб...
2: «Черти в аду и грешники на сковородке!» – прошептал Эверард. «Не смей об этом даже думать, слышишь?»

Глава 4. После захода солнца стало прохладным. С большими церемониями были зажжены светильники, раздуты жаровни, огонь считался священным. Раб, распростершийся перед ним, провозгласил, что обед подан. Эверард последовал за рабом через длинный зал, стены которого были украшены фресками с изображением солнца и великого Митры. Мимо двух склонившихся стражников он прошел в небольшую ярко освещенную комнату, окутанную ароматом благовоний и устланную коврами. У стола, согласно греческим обычаям, было два ложа, но вопреки этим обычаям блюда подавались только на золоте и серебре. Рабы бесшумно сновали взад-вперед, разнося пищу, и откуда-то доносилась негромкая, похожая на китайскую музыку. Крес Лидийский благожелательно кивнул Эверарду головой. Его лицо с правильными чертами, обрамленное седой бородой, было когда-то красиво, но он сильно постарел с тех пор, когда его богатство и могущество вошли в поговорку. Он носил длинные волосы и был одет в греческую хламиду, но, как и персы, румянил лицо. «Будь гостем, Меандр из Афин», — сказал он по-гречески, глядя на Эверарда. Согласно обычаю, царь подставил Эверарду щеку для поцелуя. Было очень любезно со стороны Крезу приветствовать его так, тем самым ставил почти на одну доску с собой. Неважно, что от царя несло чесноков. «Приветствую тебя, господин мой. Благодарю за твою доброту». «Да не унизит тебя, что за трапезой мы только вдвоем», произнес бывший владыка Лидии. «Я решил...» Он заколебался. «Я всегда считал себя близким к роду греков, и мы сможем поговорить серьезно». «Я не достоин столь высокого уважения господина моего». Исполнив положенный ритуал обмена любезностями, они приступили к трапезе. Эверард рассказал заранее выдуманную историю своих приключений. Время от времени Крес задавал неожиданные вопросы, на которые непросто было ответить, но Эверард скоро научился избегать их. «Да, времена меняются. И счастлив ты, что пришел к нам на заре новой эры», — сказал Крес. «Никогда еще мир не знал более великого царя, чем...» И он продолжал в том же духе, безусловно, для слуг, которые бесспорно были царскими соглядатаями. Впрочем, на сей раз Кир был действительно велик. «Сами боги отметили нашего царя», — продолжал Крес. «Зная я раньше, что они на его стороне взаправду, а не согласны легенде, как думал я, никогда бы не решился я восстать против него, потому что он, несомненно, избранник богов». Эверард, продолжая изображать из себя грека, разбавил вино водой и про себя пожалел, что не избрал народ, менее приверженный к трезвенности. «Какова же история царя, господин мой?» – спросил он. «Я слышал только, что великий царь, сын Камбиса, который стоял во главе этой провинции, как подданный царя медийского Астиага. Больше ничего». Крес наклонился вперед. В колеблющемся свете глаза его приобрели странное выражение. В них одновременно отражались страх и энтузиазм. Люди эпохи Эверарда просто разучились так смотреть. «Слушай же и расскажи своему народу», — сказал он. «Астиаг выдал дочь свою Мандану замуж за Камбиса, так как знал, что персы ненадежны под его тяжким игом, а он хотел привязать их вождей к своему дому. Но Камбис был болен и слаб. Если бы он умер, его малолетний сын Кир сел на трон в Аншане, персидская знать учредила бы регенство, неподвластное Астиагу. Толкователи снов предупредили медийского царя, что Кир положит конец его власти. Тогда Астиаг приказал своему придворному Аурвагаушу...» Крес произнес это имя на греческий манер «гарпак», как, впрочем, он произносил все местные имена, «убить Кира». Несмотря на сопротивление царицы Манданы, гарпак забрал ребенка. Камбис был слишком болен, чтобы помешать этому, а Персия не могла взбунтоваться, так как не была готова к восстанию.
Но Гарпак не нашел в себе сил убить мальчика. Он обменял его на другого, мертворожденного сына пастуха, который поклялся молчать. Мертвого ребенка завернули в царские одежды и оставили на склоне холма. Придворные медийского царя подтвердили, что это Кир, и его похоронили. Наш повелитель вырос пастухом. Камбис жил еще 20 лет, но у него не было больше сыновей. Сам же он был слишком слаб, чтобы отомстить за убийство своего первенца. В конце концов, он умер, не оставив наследника, которому персы должны были бы подчиниться. Страна снова оказалась под угрозой восстания. В это время и появился Кир, которого узнали по многим знамениям и знакам. Астиаг, сожалея о своем поступке, приветствовал его и объявил наследником Камбиса. Кир оставался подданным Астиага целых 5 лет, но под конец не смог более терпеть тирании медийцев. Гарпагу в Экбатане тоже было за что мстить, ведь он ослушался своего царя и не убил Кира. За это Астиаг подверг его чудовищному наказанию, заставил умертвить и съесть собственного сына. Гарпаг вошел в сговор с медийской знатью. Они выбрали Кира своим вождем, Персия восстала, и после 3-летней войны Кир стал царем 2 народов. С тех пор он прибавил к своим владениям много новых земель. Когда еще боги яснее выражали свою волю? Эверард некоторое время молча возлежал на своем ложе. За окном в саду осенний ветер шелестел сухими листьями. «Все это правда или просто слухи?» – наконец спросил Эверард. «Я слышал подтверждение этой истории достаточно часто с тех пор, как живу при персидском дворе. Ее рассказывал мне сам царь, а также Гарпаг и другие, кто участвовал в этом деле». Вряд ли лидиец лгал, коль скоро он ссылался на слова самого царя. Высокородные персы фанатически исповедовали правду. И все же Эверарду не приходилось слышать ничего более невероятного за все время своей работы в патруле, потому что Крес в точности излагал рассказ, записанный Геродотом и засвидетельствованный с несколькими изменениями в персидской книге о царях Шахнаме. И всем было совершенно ясно, что это самый обычный миф. Примерно такие же легенды создавались о Моисее, Ромуле, Сигурде и множестве других великих людей. Не было никаких оснований верить в то, что все это правда. На самом же деле Кир вырос в доме своего отца, получил трон по праву рождения и поднял восстание по самым обычным для того времени причинам. Но все дело в том, что у этой легенды были очевидцы, готовые присягнуть, что она правдива. Здесь крылась какая-то загадка, и она напомнила Эверарду о цели его пребывания в Персии. После соответствующих случаев выражения удивления он спросил: «До меня дошли слухи, что 16 лет назад в Пасаргады пришел человек в простой пастушьей одежде, который на самом деле был волшебником и умел творить чудеса. Может быть, он и умер здесь? Слышал ли мой досточтимый хозяин что-нибудь об этом?» Весь напрягшись, он ожидал ответа. Интуиция подсказывала ему, что Кейта Деннисона не могли просто убить какие-то проходимцы. Вряд ли он свалился со скалы и сломал себе шею или вообще попал в какую-нибудь переделку. Будь это так, патрульные непременно обнаружили бы скутер. Вполне вероятно, они недостаточно прочесали местность, чтобы отыскать самого Деннисона, но как они не могли не запеленговать машину времени своими чувствительными детекторами? «Значит, — подумал Эверард, — здесь что-то другое. И если Кейт еще жив, он должен находиться где-то здесь». 16 лет назад Крест запустил руку в бороду. «Меня тогда здесь не было. Но действительно, в тот год случилось много чудесных знамений, так как именно тогда Кир спустился с гор и законно возложил на себя корону Аншана. Нет, Меандр, мне об этом ничего не ведомо». «Я хотел отыскать этого человека», — сказал Эверард. «Потому что Оракул повелел мне», и он продолжал в том же духе. «Ты сможешь расспросить слуг и горожан», — предложил Крес. «Я представлю тебя царскому двору.
Ты ведь поживешь здесь немного? Возможно, сам царь пожелает увидеть тебя. Ему всегда интересны чужеземцы. Вскоре их беседа прервалась. Крес объяснил с довольно кислой улыбкой, что персы привыкли рано ложиться и рано вставать, и ему предстоит быть в царском дворце с наступлением зари. Раб проводил Эверарда обратно в его комнату. Там уже ждала хорошенькая девушка с призывной улыбкой на губах. Он заколебался, припомнив ту, которая живет через 2400 лет. Но к черту! Человек должен пользоваться всеми благами, которые дают ему боги. А боги не так уж щедры.

0: Пол Андерсон. «Быть царем». Глава пятая. Вскоре после восхода солнца на площадь вылетела кавалькада вооруженных всадников, громко выкрикивавших имя Меандра из Афин. Эверард поспешно отодвинул в сторону завтрак и вышел из дома. Ему пришлось задрать голову, чтобы разглядеть всадника на высоком сером жеребце. Это был человек с ястребиным носом на волосатом лице, с начальных стражников, которых здесь называли «бессмертными». Стражники поднимали на дыбы разгоряченных коней, перья на их шлемах и плащи развивались, оружие брецало, скрипели кожаные седла. «Тебя призывает Хелиарх!» – выкрикнул начальник отряда. Этим чисто персидским титулом называли главу бессмертных и великого визиря империи. Какое-то время Эверард стоял неподвижно, оценивая положение. Его мускулы напряглись. Приглашение было не из любезных, но вряд ли он смел отказаться, сославшись на неотложное дело. «Слушаю и повинуюсь», — сказал он. «Разреши мне только вернуться и взять скромный подарок, чтобы быть достойным той чести, которая мне оказана».
1: «Хелиарх повелел, чтобы ты пришел немедленно. Вот лошадь».
0: Лучник подвел к нему коня и подставил руки лодочки на манер стремени, но Эверард вскочил в седло без посторонней помощи. Способ, полезный в те века, когда еще не были изобретены стремена. Начальник отряда одобрительно кивнул головой, повернул коня, и они начали бешеную скачку по широкой аллее, украшенной статуями сфинксов и виллами знатных горожан. Здесь не было такой толкотни, как на улицах, примыкавших к базару, но разъезжало много всадников и колесниц, попадались рабы, несшие носилки со знатным седаком, и прохожие, которые шарахались в сторону. Бессмертные не останавливались, чтобы пропустить пешехода. Вскоре кавалькада уже прогрохотала через широко распахнутые перед ней ворота дворца. Гравий летел из-под копыт. Обогнув лужайку с фонтанами, всадники остановились у западного крыла здания. Дворец, выложенный из безвкусно раскрашенного кирпича, стоял на небольшом возвышении в окружении нескольких зданий поменьше. Начальник стражи соскочил с коня, жестом приказал Эверарду следовать за ним и направился вверх по мраморным ступеням. Эверард шел, сопровождаемый воинами, которые держали наготове блестящие боевые секиры. Они проследовали мимо рабов в челмах, распростершихся ниц по желто-красному колонному залу, затем через зал, выложенный мозаикой, красоту которого Эверард в тот момент был не в состоянии оценить, мимо отряда других стражников, и, наконец, вступили в зал, купол которого, украшенный мозаикой цветов павлиньего хвоста, поддерживали легкие и стройные колонны. Аромат поздних роз наполнял комнату сквозь сводчатые окна. Бессмертные совершили ритуал повиновения. «Что могут они, можешь и ты, сынок», — подумал Эверард, пал ниц и поцеловал персидский ковер. Человек, возлежавший на низком диване, кивнул. «Поднимись и слушай», — сказал он. «Подайте греку подушку». Солдаты окружили его. Нубиец поспешно принес подушку, которую положил у ног своего повелителя. Эверард сел, поджав ноги. Во рту у него пересохло. Хелиарх, которого крест, как ему помнилось, называл гарпагом, наклонился вперед. На фоне тигровой шкуры, покрывавшей диван, в роскошной красной мантии, окутывавшей его худое тело, нубиец выглядел старым. Его длинные до плеч волосы отливали сероватым блеском железа, темное горбоносое лицо было изрыто морщинами, но пронзительные умные глаза внимательно смотрели на чужеземца. «Ну, — сказал он по-персидски с сильным акцентом уроженца северных провинций, — значит, это ты, человек из Афин. Благородный Крес рассказал нам о твоем прибытии сегодня утром и о том, какие ты задавал вопросы. Поскольку речь может идти о безопасности государства, мне следует знать, кого же ты ищешь». Он погладил бороду рукой, на которой блеснули драгоценные камни, и улыбнулся холодной улыбкой. «Может случиться, что если твои поиски не принесут вреда, я даже помогу тебе». Он Он намеренно опустил обычные формы приветствия, не предложил угощения и вообще не принимал Меандра так, как положено принимать гостя. Это был допрос. «Что ты хочешь знать, господин?» – спросил Эверард. Он-то прекрасно понимал, чего хочет Гарпак, и в ожидании ответа испытывал острое чувство тревоги. «Ты ищешь волшебника, который пришел в Пасаргады 16 лет назад в одежде пастуха и творил чудеса». Напряжение исказило голос Хелиарха, он стал хриплым. «Зачем тебе знать это и что ты еще слышал о человеке, одетом пастухом? Отвечай без промедления и не вздумай лгать!» «Великий господин», — заговорил Эверард. «Дельфийский оракул предсказал мне, что я разбогатею, если узнаю судьбу пастуха, который вошел в столицу Персии в третий год первой тирании Писистрата. Больше ни о чем не ведаю. Ты же знаешь, господин, как темны предсказания оракулов». «Так, так». На худом лице Гарпага промелькнула тень страха. Он начертил в воздухе знак креста, символическое изображение солнца в культе Митры. Потом небрежным тоном спросил: «И что же ты узнал?» «Ничего, господин. Никто не мог сказать мне...» «Лжешь!» — вскричал Гарпак. «Все греки лжецы! Берегись! Ты впутался в нехорошее дело. С кем ты еще говорил?» Губы Хелиарха задеркались в нервном тике. Эверард и сам почувствовал холод и пустоту в желудке. Судя по всему, он приоткрыл завесу над какой-то тайной, которая, как считал Гарпак, была надежно скрыта. Тайной настолько важной, что Хелиарх решился даже на оскорбление Креза, под чьей защитой Меандр как гость находился согласно обычаям. А сам он мог полагаться только на кинжал. В эту эпоху ничего более надежного еще не изобрели. И после того, как дыбы и клещи извлекут из чужеземца все, что ему известно... «Что же, черт побери, мне известно?» «Ни с кем, господин», — сказал он. «Ни с кем, кроме оракула и бога солнца, говорившего устами оракула, который прислал меня сюда. Впервые я рассказал об этом почтенному Крезу вчера вечером». Гарпак глубоко втянул в себя воздух, несколько обескураженный упоминанием божества, но тут же овладел собой. «Мы слышали только о тебя, грека, что ты послан оракулом. А может, ты пришел выведать наши тайны? Если же ты и в самом деле послан Богом, значит, для того лишь, чтобы тебя здесь казнили за твои грехи. Но мы это быстро выясним». Он кивнул начальнику стражи. «Отведите его вниз. Именем царя». Догадка, ослепительная, как молния, блеснула в мозгу Эверарда. «Да, царь!» — закричал он, вскочив. «Бог сказал мне, что будет знак, и что я должен донести его слова до царя персов». «Взять его!» — взревел Гарпак. Стража послушно бросилась выполнять приказание. Эверард отскочил с криком, что отдается на милость царя Кира. Он кричал изо всех сил. «Пусть его даже арестуют! Его слова дойдут до трона и...» Два воина с поднятыми секирами прижали его к стене. Через их голову он видел, как Гарпак прыгает по дивану. «Схватить и отрубить ему голову!» — приказывал медиец. «Господин», — возразил начальник стражи, — «он отдался на милость царя». «Это колдовство! Я теперь знаю, он колдун, сын Зохака и слуга Аримана. Убить его!» «Нет, подождите!» — вскричал Эверард. «Подождите, он сам предатель. Он не дает мне сказать царю, что... Отпусти меня сейчас же, мерзавец!» Кто-то схватил его за правую руку. Эверард был готов отсидеть несколько часов в тюрьме, пока царь не услышит о нем и не вытащит его оттуда, но дело начало принимать совсем иной оборот. Развернувшись, Эверард левой рукой нанес стражнику удар по носу. Тот попятился. Американец вырвал у него секиру, отпрыгнул и парировал удар воина, нападавшего сзади. Стражники атаковали. Эверард взмахнул секирой, она ударилась о другую, и один из стражников поплатился пальцем. Искусством владеть оружием патрульный превосходил большинство нападавших, но долго, конечно, ему было не продержаться. Уклонившись от очередного удара, направленного в голову, он нырнул за колонну. Немного свободного пространства, еще удар, и рука атакующего воина безжизненно повисла. Перепрыгнув через падающее тело в латах, Эверард выбежал на середину комнаты. Гарпак поднялся с дивана, выхватив из-за плаща меч. Чертов старик отнюдь не был трусом. Эверард развернулся так, что Хелиарх оказался между ним и стражей. Меч и секира скрестились. Патрульный старался подойти к Гарпагу вплотную. По крайней мере, тогда стража не сможет бросать в него оружие. Но воины стали окружать его сзади. Вот ведь черт! Может быть, даже сейчас погибнет еще один патрульный.
1: «Стойте! Все ниц! Царь идет!»
0: Три раза прокричал глашатый огромный мужчина в алом плаще. Стража застыла на месте, не сводя с него глаз, а затем попадала ниц. Гарпак уронил меч. Эверард чуть не рассек ему череп, но вовремя отдернул руку и, слыша торопливую поступь воинов через зал, тоже бросил свою секиру. Секунду они с Хелиархом, задыхаясь, не сводили глаз друг с друга.
2: «Он услышал и пришел! Сразу же!» —
0: с трудом выговорил Эверард. Медиец подобрался, как кот, и зашипел:
2: «Берегись, я буду наблюдать за тобой. Если ты отравишь его мозг своими лживыми речами, для тебя тоже найдется яд или кинжал».
1: «Царь! Царь!» — кричал глашатый.
0: Эверард и Гарпак бросились на пол. Сначала в комнату вошли бессмертные и выстроились в две шеренги, образовав широкий проход к дивану. Затем вошел сам Кир в длинной мантии, развивавшейся при каждом его широком шаге. За ним следовали несколько приближенных, затянутых в кожу. Они пользовались привилегией носить оружие в присутствии царя. Раб-церемониймейстер ломал руки им вслед. Он не успел расстелить ковер и позвать музыкантов. Голос царя разорвал мертвую тишину.
3: «В чем дело? Где чужеземец, который сдался мне на милость?»
0: Эверард рискнул приподнять голову. Кир был высокого роста, широкоплеч, но худощав. Он выглядел старше, чем можно было предположить из рассказа Креза. С трепетом в сердце Эверард подумал, что ему лет 47, но 16 лет воин, которые пришлось вести царю, и охота сохранили его тело гибким. У Кира было узкое темное лицо со шрамом на левой скуле, карие глаза, прямой нос и полные губы. Его черные слегка вьющиеся волосы были зачесаны назад, а борода пострижена немного короче, чем полагалось по обычаю персов. Он был одет просто, насколько позволял его сан.
3: «Где же тот чужеземец, о котором сообщил раб?»
4: «Я здесь, великий царь», — сказал Эверард.
3: «Встань, назови свое имя».
0: Эверард поднялся на ноги и прошептал:
4: «Привет, Кейт».

0: Глава 6. По стенам мраморной беседки густо вились виноградные лозы. Они почти скрывали окружавших ее лучников. Кейт Деннисон тяжело опустился на скамейку. Глядя на причудливые тени от листьев на полу, он произнес с кривой улыбкой: «По крайней мере, здесь мы можем поговорить без чужих ушей. Английского языка еще не существует». Он помолчал и продолжал говорить по-английски с некоторым напряжением. Сказывалось отсутствие практики. «Порой мне казалось, что самое трудное в здешней жизни – ни минуты не быть самим собой. Самое большее, на что я способен, это выгнать всех из комнаты, где нахожусь, но они тут же начнут подслушивать у дверей, подглядывать в окна, всячески охранять меня. Да сгорят в адском пламени их преданные души». «Представление о том, что такое право на уединение, тоже пока не существует», — напомнил Эверард. «Впрочем, такие важные персоны, как ты, не очень-то располагали собой во все исторические эпохи». Деннисон поднял на него усталый взгляд. «И я все хочу спросить тебя, как Синтия», — сказал он. «Но ведь для нее прошло... пройдет не так много времени, может быть, всего неделя. Кстати, у тебя не найдется сигарет?»
1: «В скутере», — сказал Эверард. «Я подумал, что мне и так придется достаточно многое объяснять. Вот уж никогда не ожидал, что ты будешь здесь заправлять всем этим государством».
0: «Я и сам этого не ожидал». Деннисон пожал плечами. «Самое фантастическое, что только могло произойти. Парадоксы времени».
1: «Как же это случилось?»
0: Деннисон потер лоб рукой и вздохнул. «Меня затянуло в машину здешней государственной политики. Знаешь, иногда все прошлое кажется мне чем-то нереальным, похожим на сон. Существовало ли когда-нибудь христианство, хартия вольностей, контрапунктическая музыка? Не говоря уже о тех людях, с которыми мне приходилось встречаться. Все еще никак не верится, что ты здесь, Мэнс. Наверное, я сейчас проснусь. Ладно, дай вспомнить. Знаешь, как все произошло? Медийцы и персы в расовом и в культурном отношении находятся в близком родстве, но медийцы в те времена держали власть в своих руках. Они многое переняли это от ассирийцев, о которых персы не столь хорошего мнения. Мы в основном свободные земледельцы и скотоводы, и, конечно, несправедливо, что мы оставались подданными. Деннисон поперхнулся. Черт, ну вот видишь опять. Почему я говорю «мы»? Ну, в общем, в Персии было неспокойно. За 20 лет до того медийский царь Астиаг приказал убить Кира, но теперь он пожалел об этом, так как отец Кира умирал, и отсутствие законного наследника могло вызвать гражданскую войну. Я высадился в горах. Чтобы спрятать скутер, мне пришлось поискать место и во времени, и в пространстве. День туда, несколько миль сюда. Потому-то патруль не смог потом засечь его своими детекторами. Это одна из причин. В конце концов, я оставил его в пещере и отправился дальше пешком, но почти сразу же попал в беду. Через этот район, на усмирение персов, среди которых начались волнения, как раз проходила медийская армия. Один из воинов заметил, как я выходил из пещеры, и не успел я оглянуться, как меня схватили и стали выпытывать, что это я прячу. Они приняли меня за волшебника и сильно испугались, но еще больше боялись показать себя трусами. Со скоростью лесного пожара весть обо мне разнеслась по армии и по всей стране. Все знали, что я появился при удивительных обстоятельствах. Их начальником был сам Гарпак. Человек злой и умный, как черт. Он решил, что меня можно использовать. Он приказал мне привести в движение мою бронзовую лошадь, но не разрешил сесть на нее. Мне все же удалось настроить программатор скутера и отправить его путешествовать во времени. Это вторая причина, по которой патруль не нашел его. Машина находилась в этом веке всего несколько часов, а потом, вероятно, отправилась к началу начал. «Здорово», — одобрительно сказал Эверард. «Разумеется, я знал приказ, запрещающий такую степень анахронизма», — Деннисон скривил рот. «Но я все же надеялся, что патруль меня выручит. Зная я, как все обернется, вряд ли повел бы себя столь законопослушно. Я мог бы взять скутер с собой, сделать вид, что во всем подчиняюсь Гарпагу, и удрать, как только представится такая возможность». Эверард внимательно посмотрел на него. «Кейт изменился», — подумал он. «Не просто постарел. Годы, проведенные среди чужестранцев, изменили его так, что он сам не замечает в себе этих перемен. «Если бы ты рискнул изменить будущее, — сказал он, — ты поставил бы под угрозу и существование Синтии». «Да, да, правда. Я помню, что подумал об этом тогда. Как давно все это было». Деннисон наклонился вперед, положив руки на колени и глядя сквозь переплетение беседки. Он продолжал говорить ровным, безжизненным голосом. «Гарпак, конечно, рвал и метал. Я думал, он собирается убить меня. Меня все время держали связанным, как скотину, которую ведут на убой. Но, как я уже говорил, слухи обо мне разнеслись по всей стране, и у Гарпага возник план. Он предоставил мне выбор – повиноваться ему или умереть. Что я мог поделать? И к тому же, здесь речь шла не об изменении прошлого. Я скоро понял, что играю роль, уже записанную в истории. Гарпак подкупил пастуха, чтобы тот подтвердил его версию и представил меня как Кира, сына Камбиса». Эверард, ничуть не удивленный, кивнул. «Зачем ему это было надо?» – спросил он. «В то время он еще просто хотел поддержать мидийского царя. Надеялся, что царь Аншана, всецело от него зависящий, будет предан Астиагу и станет держать персов в узде. Я был так ошеломлен, что ничего не мог поделать и подчинился ему во всем, с минуты на минуту ожидая, что на выручку придет патруль. Фанатическая преданность иранской знати идеи правды здорово помогла нам. Только немногие заподозрили, что я самозванец. Хотя, как мне кажется, сам Астиаг нарочно игнорировал некоторые неточности. Он сурово наказал Гарпага за то, что тот ослушался его приказа и не убил Кира, хотя сейчас Кир был Астиагу нужен. Ирония судьбы особенно очевидна, если иметь в виду, что в действительности Гарпак в точности выполнил его приказание за 20 лет до того. На протяжении первых 5 лет правление Астиага вызывало во мне все большую ненависть. Сейчас, оглядываясь на прошлое, я понимаю, что он был не таким уж исчадием ада. Типичный восточный монарх древнего мира. Но тогда, при виде пыток и мучений, которым ежедневно подвергали людей, мне трудно было мыслить столь трезво. Гарпак, жаждавший отомстить Астиагу за обиду, подготовил восстание и предложил мне возглавить его. Деннисон усмехнулся. «В конце концов, я был Киром Великим, который должен был выполнять свое предназначение. Сначала нам пришлось тяжко. Мидийцы били нас вновь и вновь. Но знаешь, Мэнс, я чувствовал, что все это начинает мне нравиться. Это тебе не сидеть в окопе 20 века и гадать, скоро ли прекратится вражеский обстрел. О, война и здесь достаточно ужасна, особенно когда ты рядовой и когда начинаются болезни, а без них никогда не обходится.
2: Но если ты сражаешься, Боже правый, ты сражаешься собственными руками. И представь себе, я даже обнаружил в себе талант. Оказывается, я умею драться. А какие замечательные сражения у нас были. Эверард увидел, как светлеет лицо Кейта. Царь Кир выпрямился и сказал со смехом: «Помню такой случай. Лидийская конница числом превосходила нас. Тогда мы поставили обозных верблюдов в авангард, пехоту позади них, а в самом конце – кавалерию. Лошади Креза почуяли запах верблюдов и обратились в бегство. По-моему, они бегут до сих пор. Мы стерли кавалерию Креза с лица земли». Он внезапно замолчал, прикусил губу и взглянул на Эверарда. «Прости, я все время забываю. Иногда после боя, глядя на убитых и особенно на раненых, я вспоминаю, что там, дома, я не был убийцей. Но я ничего не мог поделать, Мэнс. Я должен был воевать. Сначала было восстание. Если бы я не подчинился Гарпагу, как, по-твоему, оставил бы он меня в живых? Затем речь пошла о судьбе государства. Я не просил ни лидийцев, ни варваров нападать на нас. Ты когда-нибудь видел город, захваченный варварами? Вопрос стоял так: или мы, или они. Когда побеждаем мы, то, по крайней мере, не превращаем побежденных в рабов. У них остаются их земли и обычаи. Во имя Митры, Мэнс, мог ли я поступить иначе?» Эверард сидел, слушаясь в шуршании листьев под легким ветерком. Наконец он сказал: «Нет, я понимаю. Надеюсь, тебе было не слишком одиноко». «Я привык», — осторожно сказал Деннисон. «Гарпак выходец из низов, но он любопытная личность. Крез оказался очень порядочным человеком, а у волшебника Кабада оригинальный ум, и он единственный осмеливается обыгрывать меня в шахматы. К тому же здешние праздники, охота, женщины». Он с вызовом посмотрел на Эверарда. «Да? Ты ожидал от меня другого?» «Нет», — сказал Эверард.

В эфире «Модель для сборки». Пол Андерсон. «Быть царем». Окончание. Совсем краткое содержание предыдущих серий. Один из патрульных во времени, из крайне засекреченной организации, которой поручено следить именно за перемещениями во времени, отправляется в прошлое, достаточно далеко. Другой патрульный, влюбленный в ту же самую девушку, что и ушедший, отправляется на его поиски и встречает его в образе царя Кира. Деннисон встал и положил руки на плечи Эверарда, сжав их до боли сильными пальцами, которые за 16 лет привыкли держать топор, лук и уздечку. Царь Персии громко вопросил: «Как ты собираешься вытащить меня отсюда?» Глава 7. Эверард тоже поднялся, подошел к краю беседки и уставился на плетение каменных кружев, опустив голову и засунув руки за пояс. «Не знаю». Деннисон изо всех сил стукнул себя кулаком по ладони. «Этого я и боялся. С каждым годом я все больше боялся, что если патруль меня и обнаружит, ты должен помочь мне, Мэнс. Говорю тебе, что не могу». Голос Эверарда прервался. Он не обернулся. «Пойми меня. Ты наверняка уже сам думал об этом. Ведь ты не какой-нибудь там мелкий предводитель варваров, судьба которого не будет иметь особого значения уже лет через 100. Ты Кир, основатель Персидской империи, ключевая фигура всей этой эпохи. Если исчезнет Кир, исчезнет и будущее. Не будет вообще никакого 20 века, и, конечно, исчезнет Синтия». «Ты уверен?» – взмолился человек за его спиной. «Я просчитал все, прежде чем направиться сюда», – сказал Эверард сквозь зубы. «Не обманывай себя. Мы предубеждены против персов, потому что одно время они враждовали с Грецией, а в нашей собственной культуре слишком много от греческого. Но персы имеют не менее важное значение для истории. Ты сам видел, как все здесь было. Конечно, по твоим представлениям, все они грубы, но такова эпоха, и греки ничуть не лучше персов. Да, у них нет демократии, но нельзя же упрекать людей за то, что они не дошли до этого европейского открытия столь далеко от их умственных горизонтов. Важно другое. Персия была первой державой-победительницей, сделавшей попытку уважать побежденные народы и умиротворять их, державой, соблюдавшей собственные законы, добившейся мира на огромной территории, что позволило наладить тесный контакт с Дальним Востоком и привело к появлению жизнеспособной религии – зороастризма, распространившегося среди многих рас и на большом пространстве. Возможно, ты не знаешь, сколько христианство переняло от культа Митры, но, поверь мне, очень многое. Не говоря уже об иудаизме, религии, которую спасешь лично ты, Кир Великий. Помнишь, ты завоюешь Вавилон и дашь возможность всем иудеям, еще не принявшим другой веры, возвратиться к себе на родину. Без тебя они будут поглощены другими народами, так как это случалось с десятками других племен. Даже в своем упадке Персидская империя останется своего рода матрицей цивилизации. Какими победами знаменит Александр Македонский, как не завоеваниями персидских территорий? А это распространило эллинскую культуру по всему миру. И затем появятся преемники персидского государства. Понт, Парфия, Персия времен Фердауси, Омара Хайяма и Хафиза, Иран, который мы знаем, и Иран будущего, после 20 века. Эверард круто повернулся. «Если ты сейчас исчезнешь, — сказал он, — то я могу ясно представить себе, как через 3000 лет человечество все еще будет строить зиггураты, гадать о своих судьбах на внутренностях животных и скитаться по лесам Европы, а Америка не будет открыта вовсе». Деннисон обмяк. «Да, — ответил он, — я думал об этом». Он прошелся взад-вперед, заложив руки за спину. Его темное лицо старело с каждой минутой.
«Еще 13 лет», — прошептал он еле слышно. «Еще 13 лет, и я погибну в битве с кочевниками. Я не знаю точно, как это произойдет, но так или иначе обстоятельства приведут меня к гибели. Почему бы и нет? Волей-неволей обстоятельства заставили меня проделывать все, что от меня требовалось. И как бы я ни воспитал своего сына, Камбиса, я знаю, что он окажется недоумком и садистом, и только Дарий сможет спасти империю. Боже мой!» Он прикрыл лицо широким рукавом. «Прости, Мэнс, я ненавижу жаловаться, но не могу справиться с собой». Эверард сел, избегая смотреть на Деннисона. Но не слышать его тяжелого дыхания он не мог. По прошествии некоторого времени Кир налил вино в 2 чаши, сел рядом с Эверардом и сухо произнес: «Еще раз прости, все прошло, и я еще не сдался. Если хочешь, я могу поставить вопрос перед главным управлением», — с некоторой долей сарказма сказал Эверард. Деннисон ответил в тон ему: «Спасибо, старина. Я помню их правила достаточно хорошо. Без нас можно обойтись. Они просто запретят путешествие сюда на весь период жизни Киры, чтобы не вводить меня в соблазны, и пошлют мне любезное письмо. В нем будет говориться, что я абсолютный монарх цивилизованного народа, у меня есть дворцы, рабы, виноградники, шуты, повара, наложницы, охотничьи угодья, и все это в неограниченных количествах. Чем же я недоволен?» «Нет, Мэнс, эту проблему придется решать только нам вдвоем». Эверард сжал руки в кулаки с такой силой, что почувствовал, как ногти впиваются в ладони. «Ты хочешь от меня чертовски многого, Кейт», — медленно проговорил он. «Я просто прошу тебя обдумать все возможности и стать Ариманом. Ты это сделаешь!» Его пальцы опять впились в плечи Эверарда. Это завоеватель Востока отдавал приказ. «Прежний Кейт никогда бы не разговаривал таким тоном», — отметил про себя Эверард, начиная злиться, и подумал: «Если ты не вернешься, и Синтия узнает, что ты не сможешь вернуться, она явится к тебе сама, и еще одна чужестранка в гареме царя никак не сможет повлиять на ход истории. Но если я представлю доклад в главное управление до того, как увижу ее, доложу, что проблема неразрешима, а это не подлежит сомнению, что ж, тогда посещение эпохи Кира будет под запретом, Синтия никогда не сможет попасть к тебе». «Я не раз сам думал об этом», — более спокойным тоном продолжал Деннисон. «Я не хуже тебя понимаю все сложности. Но послушай, я могу показать тебе пещеру, где находился мой скутер несколько часов, пока меня не схватили. Ты сможешь вернуться туда к моменту, когда я появлюсь, и предупредить меня». «Нет», — сказал Эверард, — «это отпадает. По двум причинам. Во-первых, закон, причем весьма мудрый закон, запрещает делать это. Правда, иногда бывали исключения, но тут вступает в силу вторая причина. Ты, Кир, они не пойдут на то, чтобы уничтожить будущее ради спасения одного человека». «Сделал бы я это ради спасения одной женщины?» «Не уверен. Надеюсь, нет. Синтии вовсе ни к чему знать все факты. Будет куда лучше, если она вообще ничего не узнает. Я могу использовать свой авторитет агента с правом свободных действий, чтобы эти сведения не пошли дальше главного управления и не говорить ей ничего, разве только что Кейт умер при обстоятельствах, которые вынудили нас запретить путешествие во времени в эту эпоху. Она, конечно, погорюет какое-то время, но она слишком молода и здорова, чтобы скорбеть всю жизнь. Правда, это непорядочно. Но разве лучше будет позволить ей жить здесь в качестве рабыни и делить своего любимого по меньшей мере с десятком царских дочерей, на которых он был вынужден жениться из политических соображений? Не лучше ли для нее будет все позабыть и начать жизнь заново среди своих соотечественников?» «Ясно», — сказал Деннисон. «Я просто хотел быть до конца уверен, что это отпадает. Должен же быть какой-нибудь другой выход. Послушай, Мэнс,
16 лет назад создавалась ситуация, послужившая причиной всего того, что произошло впоследствии. Но ведь это случилось не из-за человеческого каприза, а по самой логике событий. Допустим, я бы не появился. Разве Гарпак не нашел бы другого Кира? Кто именно стал великим царем, не имеет ровно никакого значения. Другой Кир вел бы себя совершенно не так, как я, во множестве повседневных деталей. Естественно. Но если бы только он не был бы безнадежным болваном или маньяком, а достаточно разумным и порядочным человеком, надеюсь, ты не станешь отрицать за мной этих качеств. Его поведение во всех важных событиях не отличалось бы от моего. Я имею в виду поступки и события, отраженные в истории. Ты знаешь, это не хуже меня. За исключением нескольких критических моментов, время всегда стремится вернуться на круги своя. Небольшие различия с годами исчезают и забываются. Это и есть негативная обратная связь. Только в ключевые моменты могут возникнуть какие-то позитивные обратные связи. И прошлые события с годами возрастают в своем значении и в последствиях, вместо того, чтобы исчезнуть. Ты ведь знаешь все это. Конечно, сказал Эверард. Но ты же сам признавал, что твое появление в пещере и было таким критическим ключевым моментом. Именно твое появление навело Гарпага на мысль о Кире. Без этого я хорошо представляю себе, как развивалась бы и разваливалась Мидийская империя. Либо ее завоевала бы Лидия, либо варвары, потому что у персов не было бы царя, имевшего божественное право властвовать ими по рождению. Нет, я не появлюсь в пещере в тот момент, если не получу разрешения, по меньшей мере, самого Данелианина. Деннисон бросил на него взгляд поверх края чаши, потом поставил ее на стол, по-прежнему не спуская с Эверарда глаз. «Ты не хочешь, чтобы я вернулся, верно?» Эверард вскочил со скамьи. От резкого движения чаша выпала из его рук и со звоном упала на пол. Вино растеклось, как кровь. «Замолчи!» — крикнул он. Деннисон кивнул головой. «Я царь. Стоит мне пальцем пошевельнуть, и стража разорвет тебя на куски». «Превосходный способ заручиться моей поддержкой», — буркнул Эверард. Деннисон вздрогнул. Секунду-другую он сидел неподвижно, затем сказал: «Извини. Ты не можешь себе представить, что я испытал. Да-да, жизнь моя здесь была не так уж плоха. Даже интереснее, чем у большинства. Когда тебя почитают божеством, со временем это даже начинает нравиться. Наверное, поэтому я через 13 лет ввяжусь в бой за Яксартом. Ведь у меня не будет иного выхода. Все мои храбрецы будут смотреть на своего повелителя. Черт возьми, может, оно и стоит того». Он растянул губы в улыбке. «Что же касается моих наложниц, то некоторые из них могут свести мужчину с ума. У меня есть Кассандана. Я сделал ее своей старшей женой, наверное, потому что она чем-то напоминает мне Синтию. Трудно сказать, ведь прошло столько времени. Возвращение в 20 век для меня нереально. Поверишь ли, езда на горячей лошади доставляет куда больше удовольствия, чем гонка в спортивном автомобиле. А кроме того, я знаю, что творю здесь полезное дело. Не каждому дано знать себе такое. Прости, что не сдержался. Я верю. Верю, ты бы помог, если бы только смел. Но ты не смеешь, и я не упрекаю тебя, и тебе незачем меня жалеть». «Прекрати это!» – простонал Эверард. Он почувствовал, будто мозг его разрывается на части в абсолютной пустоте. Сквозь переплетение беседки он видел статую на крыше. Юноша убивает быка. Это был символ человека и солнца. За колоннами и виноградными лозами стояли стражники в кожаных доспехах с луками наготове. Лица их казались вырезанными из дерева. Видно было и то крыло здания, где находился гарем, и где сотни, а может быть, тысячи молодых женщин считали за счастье проводить время в ожидании случайной прихоти своего царя. За городскими стенами лежали возделанные поля, где крестьяне готовили жертву земле матери. Люди поклонялись ей еще в те времена, когда пришли индоевропейцы, а это произошло в далеком туманном прошлом. Далеко за городом, будто

Ах, какая была держава, ах, какие в ней люди были, как торжественно величаво звуки гимна над миром плыли. Ах, как были открыты лица, как наполнены светом взгляды, как красива была столица, как величественны парады, проходя триумфальным маршем, безупречным красивым строем, молодежь присягала старшим, закаленным в боях героям. Не зеляги и прохиндеи попадали у нас в кумиры, ибо в людях жила идея, жажда быть в авангарде мира. Что же было такого злого в том, что мы понимали твердо, что товарищ не просто слово, и звучит это слово гордо, в том, что были одним народом, крепко спаянным общей верой, что достоинство не доходом, а иной измеряли мерой, в том, что пошлости на потребу не топили в грязи искусства, что мальчишек манило небо,

насколько все ныне гаже, хуже, ниже и даже реже. Пусть мелодия гимна та же, но порыв и идея где же? И всего нестерпимей горе в невозможности примирений, не с утратою территорий, а с потерею поколений. Как не пыжатся эти рожи, разве место при них надежде? Ах, как все это не похоже на страну, что мы знали прежде. Что была молода, крылата, силы множила год за годом, где народ уважал солдата и гордился солдат народом. Ту, где были открыты дали, ту, где были чисты просторы, а какое кино снимали наши лучшие режиссеры, а какие звенели песни, как от них расправлялись плечи, как под них мы шагали вместе ранним утром заре навстречу. Эти песни о важном в жизни, о свободе, мечте, полете, о любви к дорогой отчизне, о труде, что всегда в почете, и о девушках, что цветами расцветают под солнцем мая, и о ждущей нас дома маме, и о с детства знакомом крае, и о чести, и об отваге, и о верном надежном друге, и олели над нами флаги с черной свастикой в белом круге.

А что если в саундтреке к сериалу «Слово пацана» был бы Виктор Цой? Какой-то народный волшебник сотворил, благодаря тому, что он красавчик, и искусственному интеллекту, пожалуй, лучший саундтрек, который мог бы быть в произведении Жоры Крыжовникова. Это просто бомбяра!

lo mal que se me enamora. Lo mal que se me enamora.

0: Это грустно или весело?
1: Это печально.
0: Печально, да? Ну все. Спасибо тебе.
2: Кушет! Кушет!
3: Чувак, это рэвчик.
4: Да ты поторопись! У нас сейчас обед! Котлетки! С макарошками! С пюрешкой! С пюрешкой! На обеде встретимся! Ну, будь здоров!
5: Ну, бывай!
6: Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре.

0: Яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков.
1: Тихо, блядь! Нет, чего тебе надо, блядь? Свали отсюда, блядь! Нет, свали отсюда, блядь!
2: Прекрасное имя. Аллах Акбар.
3: Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца.
4: Йоу, с вами Влад Борщ, уёбки, блядь, суки.
5: Я иду ща!
4: А, так вот. Я вас просто, блядь, ненавижу, ублюдки.
5: Да сейчас, мам, блядь, подожди.
6: Наталья, морская пехота! Я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда! Нет, жить в Москве! Ну, я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет 1 рубля на дорогу?
7: У вас же жив в Москве.
6: Ну, так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Ну ладно, посиди, друзок. До поры до времени.
8: Хули тут так мало, это наша тачка, блядь. Ты выебался, я тебе пизды дал. Ты на пенек сел, должен был косарь дать. А тут хули так мало, урод, блядь, ты. Уеба. Иди нахуй, пидор, блядь. Какой ебу, сука.
9: Я ломал стекло.
10: Бор, спрашивай.

I fear.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Somebody else. In fact, I might see you here. It's been nice. Bye.

up and down the block. Don't say a word, maybe just rock.

Sir.

stop.

наши сердца. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют, гнев, неизбежность, электричество.

солнце сверкает, злятся, тоскуют, скорость, цветы, электричество, юность, юность, навсегда юность, навсегда юность, навсегда юность.

Давай будем спать на этой вечеринке, и пусть нам приснятся веселые картинки. Давай будем спать

буквы в этом супе не складываются в слова. В небе звезды, тысячи ярких ран, склоняются пальмы, прибой голова. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю.

Я тебя люблю, и я тебя съем, 50 килограмм, не бог весть. Пальмы и небо раздал бы всем, мир большой нам его не съесть. Мир большой нам его не съесть, мир большой нам его не съесть. Мир большой нам его не съесть, мир большой.

calculating heart. There is no value but its beat.